0: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: 7 часов утра в Перми. Вы слушаете радио «Альфа». Спонсор выпуска новостей ООО «Доктор Сан».
1: Здравствуйте. Первый Симир серийный полностью импортозамещенный самолет МС-21 совершил первый полет с аэродрома Иркутского авиационного завода. Полет продлился 1 час 23 минуты на высоте до 6000 метров и приборных скоростях до 600 километров в час. Специалисты проверили устойчивость и управляемость самолета в разных конфигурациях и работу отечественных систем. Приложение Telegram исчезло сразу в нескольких странах из App Store, об этом сообщает ТАСС. Так, мессенджер больше нельзя скачать как минимум в российском, турецком и американском регионах. При этом установленный ранее мессенджер продолжает работать. Специалисты Пермской краевой службы спасения выехали в село Кын для помощи жителям. Населенные пункты ждет новое подтопление. Из-за увеличения сброса воды с водохранилища в поселке Староуткинск, это Свердловская область, ожидается подъем уровня воды в реке Чусовая в районе села Кын. В состоянии готовности проведена аэромобильная группировка Главного управления МЧС России. По Пермскому краю людей просят подготовиться к возможной эвакуации. В Москве новый тренд на имена. В этом году родители массово называют детей в честь древнегреческих богов. ЗАГС столицы подвел итоги. 81 девочка получила имя Афина, а двое новорожденных мальчиков будут носить имя Одиссей. В московских свидетельствах о рождении также значатся Дионис, Афродита, Аид и Гера.

0: Среди других редких имен – Зевс, Посейдон, Геракл, Прометей и Артемида. На этом пока все новости. Курс доллара США, объявленный на сегодня Центробанком, составляет 80 рублей 6 копеек, евро 91,95. Полина Попова, служба информации.
1: Реклама.
2: После еды тяжесть, как камень проглотила.
3: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы.
2: Хочу попробовать.
3: Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького, 83, офис 311. Телефон 254-04-83. Имеют противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Спонсор прогноза погоды на радио «Альфа» ООО «Медицинский центр «Флеболог». Сейчас в Перми плюс 18 градусов. В течение дня облачно с прояснениями. Осадков не ожидается. Ветер северо-западный 4-6 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 23.
1: Реклама.
5: Сосед, а сосед, ты чего такой грустный?
6: Болею. Варикоз замучил. А лечиться дорого.
5: Слушай, во Флебологе сейчас очень интересное предложение по лечению варикоза. Обращайся на Осинскую 8, не пожалеешь. Подробности и запись по телефону 2047-888. Медицинский центр «Флеболог». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: СМИ «Радио Альфа». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
8: Для слушателей старше 12 лет.

Утро с любимой музыкой на радио Альфа. 7:10 в Перми. Вторник, 4 августа на календаре. И на улице комфортно. Плюс 18 градусов в течение дня до плюс 23-24. И осадков не ожидается. Вот прям, на мой взгляд, золотая середина. Ни жарко, ни холодно. Но это не рыба, не мясо. Это прям вот то, что надо. С вами Антон Нагибин. Легкого пробуждения.

0: 7.15, время Пермское. Вы слушаете 7.15, на волне 104.1 FM. Дороги почти свободны, сообщают Яндекс.Карты. Это прекрасно. Вам всем удачи в пути. Через полчаса очередная дорожная информация. А в ближайшее время гороскоп, лунный календарь, а также новости со всего света. Всем нам иногда нужна разрядка. Вот мексиканский кинорежиссер Гильермо Дель Торо, вы слышали такого, знает один способ, благодаря которому он может переключиться с одной вещи на другую. И, собственно, обратно. Через 10 минут давайте узнаем, что нужно делать.
1: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: 7.18. Слушайте Радио Альфа. Всем доброе. Традиционно лунокалендарь в это время. Луна продолжает потихонечку бывать, находится в знаке Овна. Если верить астрологам, этот день отличается повышенной импульсивностью и поспешностью, поэтому дела, требующие точности и продуманности, лучше отложить. Видимо, это все дело относится к хирургам. Да, но некоторые вещи действительно отложить нельзя. Но, может, еще кому-то, у кого-то тоже такие же есть задачи. Прямо сейчас гороскоп от Анны Романовой.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Овен, аккуратнее с деньгами и вообще финансовой сферой. Возможно, проблемы со штрафами и налогами. Тельцы, перед лицом грядущих перемен хорошо бы обсудить детали своих действий с коллегами и партнерами. Нужен примерный план. Близнецы, возможны потери или необходимость пойти на компромисс, который будет ощущаться скорее как жертва, но последствия будут позитивными. Раки, негативное мышление и страхи могут сыграть с вами плохую шутку. Не доверяйте своим якобы предчувствиям и догадкам, они неверны. Львы, некоторых перемен не избежать. Вместо того, чтобы играть с ними в прятки, посмотрите, что вы реально можете сделать. Девы, день тайных и явных страхов. Вам будет сложно оставаться в состоянии баланса. Лучше не принимать решений. Весы, финансово выше вероятность потерь, чем приобретений. Откажитесь от сделок и больших покупок. Скорпионы. День, когда нужно вести себя осмотрительнее. Хороших отношений с людьми может быть недостаточно для того, чтобы избежать неприятностей. Стрельцы. Вы окажетесь под давлением обстоятельств. Внимательно анализируйте ситуацию, прежде чем действовать. Козероги. Возможна дисгармония с ближайшими соратниками. Отпустите контроль. Пусть все идет, как идет. Водолеи. День эмоциональных провокаций и сложных разговоров. Но можно и поговорить. Это может прояснить нечто важное. Рыбы. Держите в поле зрения материальные дела. Лучше заниматься такими вещами, пока они мелкие и поддаются контролю.
1: Радио Альфа.

0: Вот вы едете на автомобиле, у вас зеленый, настоящий перекрестке снова зеленый, еще один зеленый, вы не спешите. Вот это утро такое может быть совершенно точно, потому что с утра пораньше именно так светофоры работают, а вот днем не проскочишь. Песня как навела мне вот такое вот неспешное, скажем так, движение к рабочему месту или куда вы сейчас собираетесь. Вам всем удачи во всех ваших делах сегодня. Прямо сейчас послушаем дайджест мировых событий от Кати Григорьевой.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
2: Если вы думали, что культовые кинорежиссеры на досуге заняты исключительно высоким искусством, то вот вам новость для хорошего настроения. Главный сказочник Голливуда и лауреат Оскара Гильермо Дель Торо рассказал, что каждый день играет в Angry Birds. Ту самую стрелялку из рогатки по птицам и свиньям, которую многие из нас забросили еще лет 10 назад. Режиссер без ложной скромности заявляет, что он в этом деле настоящий профи. Вообще, Дель Торо – страстный геймер. Он плакал над сюжетом Death Stranding и назвал серию God of War потрясающим кинематографическим опытом. Но для ежедневной разрядки 61-летнему мастеру нужны именно Angry Birds. И, как выясняется, играет режиссер не в какую-то пустышку, а в признанную мировую классику. Не так давно Angry Birds официально включили во Всемирный зал славы видеоигр в Нью-Йорке. Эксперты подтвердили, в 2009-м эти безумные пернатые совершили настоящую игровую революцию. Кстати, компанию в зале славы им составили культовый хоррор из конца 90-х Silent Hill и легендарный футбольный симулятор FIFA образца 93-го года. Так что беспечное прошлое многих из нас теперь официальное достояние человечества. Прекрасный повод перестать ругать современных детей за видеоигры, а может и самим сбить пару злоб птичек перед работой.
1: Радио Альфа.

0: Это скорее исключение, чем правило. Группа Limp Bizkit на 104.1 FM, ну, потому что совершенно не их стиль. Всю свою музыкальную карьеру они пели совершенно другие песни. А это, кстати, не их композиция. Изначально исполнила ее группа The Who. Вы слушаете Радио Альфа, 7 часов 33 минуты. Сейчас новости от Полины Поповой.
1: Здравствуйте. Забытые в общественном транспорте багаж будут хранить бесплатно в течение суток, следует из приказа Минтранс РФ. За хранение сверх указанного срока взимается плата в размере, установленном перевозчиком. Приказ вступает в силу с 1 сентября этого года. Запрет на продажу вейпов и сигарет на остановках заработает также с сентября этого года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на депутатов. Краевой суд в Перми окончательно лишил сталагмит «Экскурс» права на объекты в Кунгурской ледяной пещере. У компании аннулировали право собственности на экскурсионную тропу, входной и выходной тоннели, а также сооружение систем связи и энергообеспечения. Жара вернется в Прикамье к выходным. С пятницы начнется потепление, особенно на юге Прикамья, где к выходным воздух может прогреться до плюс 30. В Перми ожидается плюс 25, плюс 27. При этом сохранятся грозы, сообщает ГИС-центр Классического университета. На этом пока все новости. Полина Попова, служба информации.
0: Спонсор прогноза погоды на Радио Альфа ООО «Гудвин». Сейчас в Перми плюс 18 градусов. В течение дня облачно с прояснениями. Осадков не ожидается. Ветер северо-западный 4-6 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 23.
2: Реклама. Гудвин впечатляет. Десятки сетевых магазинов, профильных отделов и интерьерных бутиков. Сотни позиций современной мягкой и корпусной мебели. Тысячи великолепных люстр, светильников и электроинструментов. Десятки тысяч наименований сантехники, плитки, обоев и штукатурки. Большое множество напольных покрытий, ковров, дверей. Известные бренды, гарантированное качество, привлекательно выгодные цены. Все, что вам нужно для завершенного интерьера. Цените свое время. Покупайте в Гудвине. Уральская, 63.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Альфа.

Без 28, вы на волне 104.1 FM. Сегодня есть парочка праздничных событий. Начнем с такого. День рождения шампанского. Напоминаю вам, алкоголь вредит вашему здоровью. Согласно легенде, этот игристый напиток появился благодаря монаху Пьеру Периньону. Именно он заметил, что вино может заиграть пузырьками. И будто бы воскликнул: «Я пью звезды!» Впрочем, историки уточняют, Периньон не изобрел шампанское с нуля, а значительно усовершенствовал технологию. Подобрал оптимальные сорта винограда и нашел способ удерживать давление газа внутри бутылки. Вот такой вот молодец. День спелеолога сегодня, а еще день одиноких работающих женщин. Вот об этом чуть подробнее в исторических фактах через 7 минут. I've been lost inside a million eyes. They don't see me, they don't know what it's like. Draining colors into black and white. No one's reading all the words that I write.

0: 7 часов 44 минуты. Вы слушаете радио «Альфа». И сейчас по версии Яндекс.Карт общая загруженность дорог в Перми оценивается в 3 балла из 10 возможных. И вот, например, копится транспорт сейчас на улице Космонавталёнова от железнодорожного переезда до Промышленной улицы.
1: Радио «Альфа» 104.1 FM.

0: Говорим Сисикич, подразумеваем золотые хиты. Говорим золотые хиты, подразумеваем Сисикич. Все правильно, друзья. На 104.1 FM только что это замечательная немецкая группа. А прямо сейчас исторические факты, что связаны с сегодняшней датой. Напомню вам, 4 августа на календаре. И Катя Григорьева продолжит далее.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 4 августа – день одиноких работающих женщин. Его провозгласила в 2006 году основательница партнерской сети одиноких работающих женщин Барбара Пейн. Праздник призван искоренить синглизм, от английского «сингл» – «одинокий», дискриминацию одиноких людей. Понятие ввела профессор Белла де Паулу. Ее исследования показывают, что и в 21 веке общество часто воспринимает семейных людей позитивнее, чем одиноких. В истории всегда были женщины, которые ломали стереотипы и, вопреки всему, занимались любимым делом. Так, в начале 17 века итальянская художница Артемизия Джентилески стала первой женщиной-академиком живописного искусства во Флоренции. Она получила заказ на роспись фресками церкви в городке Пацуолли под Неаполем. А еще написала одну из самых известных картин эпохи барокко – «Юдифь, обезглавливающая Алаферна». Картина стала символом борьбы женщин за признание в мире искусств. Сегодня много женщин, сознательно выбирающих одиночество. Например, кинозвезды Шарлиз Терон и Эмилия Кларк, певица Патрисия Каас также предпочитает статус «мадмуазель».

Паводок в Октябрьском округе признали региональной чрезвычайной ситуацией. Что это конкретно значит и какие сейчас продолжаются восстановительные работы, об этом подробнее в наших новостных выпусках в начале-середине часа на радио Альфа. Сейчас предлагаю послушать инструментальную музыку. Это будет Роберт Майлз, человек, который придумал Dream House. Мечтательная такая музыка и мелодия соответствующая, которую каждый из нас узнает с первых нот.

0: Перми, 8 часов утра. Вы слушаете радио «Альфа». Сейчас новости.
1: Здравствуйте. Россия пока не слышит конструктивных идей Запада по Украине. Об этом заявил ТАСС замглавы МИД РФ Галузин. Западные правящие круги, цитирую, порой скатываются на абсолютно неприемлемый диалог, ультимативный и назидательный, отметил он, рассчитывая, что удастся политикой давление воздействовать на Россию, отметил Галузин. Российским предпринимателям начали рассылать поддельную уведомления о внеплановых проверках. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. В письмах содержится QR-код, а получателям предлагают оплатить почтовые услуги. В ведомстве подчеркнули, что такие сообщения не имеют отношения к официальным проверкам. Настоящее уведомление должно содержать уникальный номер мероприятия, адрес его проведения и контактные телефоны. При этом никакой оплаты за направление документов Роспотребнадзор не взимает. Бизнесменам рекомендуют внимательно проверять данные отправителя и не переводить деньги по указанным реквизитам. Пермские школы должны снизить число учеников второй смены. В Перми департамент образования поставил перед руководством школ задачу снизить до 33% количество учеников, которые ходят в школу во вторую. В прошлом году количество детей, посещающих вторую смену, сократилось на 2500 человек. Считается, что обучение в одну смену позволяет школам расширить общественную проектную деятельность, лучше взаимодействовать с родителями, социальными партнерами, общественными организациями. Борсят из пермского зоопарка назвали Вишера, Колва и Полют. Два месяца назад в пермском зоопарке на свет появились трое снежных борсят. Следуя традиции, детенышей ирбиса, рожденных в Перми, называют в честь уникальных природных и исторических объектов Прикамья. Сейчас борсята активно осваивают окружающий мир и готовятся к выходу в экспозиционный вольер, где с ними вскоре смогут познакомиться все посетители. Рождение снежных барсов в условиях зоопарка – это уникальное и значимое для России событие. Этот хищник занесен в Красную книгу России, как вид, который находится под угрозой исчезновения, а также в красный список Международного союза охраны природы со статусом «исчезающий». Общая численность ирбиса в России не превышает 87 особей.

0: В зоопарках страны содержится 16 снежных барсов, причем 9 из них родились именно в Пермском зоопарке. Пишет текст. На этом пока все. Доллар 80.06, евро 91.95. Полина Попова, служба информации.
1: Спонсор прогноза погоды на радио «Альфа» ИП «Давлетшин» Рустам Рамилевич, компания «Центр металлокровли». Сейчас в Перми плюс 19 градусов, в течение дня облачно с прояснениями, осадков не ожидается, ветер северо-западный 4-6 метров в секунду, температура воздуха до плюс 23.
2: Реклама.
3: Это ладно, у меня 15, у Сереги вообще 42 метра.
4: Брехня.
3: Серега, покажи.
5: Профнастил и металлочерепица для забора и крыши любого размера, от метра до километра, и за один день. Центр металлокровли. Пермь. Героев Хасана 58. Телефон 256-56-00. Код города 342.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
7: Радио «Альфа».

0: только для энергичной зарядки, либо пробежки на 104.1 FM, 8 часов 9 минут в Перми. Всем вам доброе, впереди дорожная информация и новости со всего света. Расскажем о масштабном переиздании классического релиза The Beatles ранее не публиковавшимися материалами, которые были обработаны с помощью искусственного интеллекта. И вот здесь, наверное, фанаты будут спорить, насколько это хорошо.
1: Радио Альфа. Реклама. В руки вверх бар. Праздник каждый день. Танцуй под хиты 90-х. Пой в караоке. Выигрывай призы на вечеринках. 248-56-16. Сибирская 16. 18+. Без лишних слов. Профессионально и надежно. Уже 15 лет мы создаем комфортный климат в вашем авто. Компания «Автоклимат». Монтаж, ремонт любой сложности и обслуживание автомобильных кондиционеров, рефрижераторов. Всегда бесплатная диагностика и комплексная очистка антибактериальными средствами. Устранение неприятного запаха. Компания «Автоклимат». Шоссе космонавтов 312А. Телефон 2700-297.
2: Большое иллюзионное шоу «Магия» в Пермском цирке. С 1 по 30 августа. Успейте прикоснуться к магии.
3: 0+.
4: Лето. Самое время прокатиться с ветерком по Каме на речном трамвайчике. Приглашаем на групповые тематические прогулки, саксофон на закате, зажигательная дискотека 90-х, детская анимация и экскурсии по берегам Камы. Расписание и билеты на сайте речнойтрамвайчик.рф.
5: ООО «Камская круизная компания». Город Пермь, Ленина, 72Б. ОГРН 114-595-805-3560. Акция действует до 30 ноября 2026 года.
3: 0+.
1: Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. На Свиязева 39А.
6: Краевая мемориальная компания. Производство и установка памятников из натурального камня в Перми и Пермском крае. Гранит от 33 тысяч рублей. Мрамор от 20 тысяч рублей. Предлагаем рассрочку и скидки. Подготовка документов для получения компенсации за изготовление памятников по льготной программе ветеранам войны, участникам боевых действий, СВО, пенсионерам МВД, ФСБ, МЧС, ГУФСИН. 2-888-255.
0: Загруженность дорог в Перми на минимальных значениях все еще 3 балла из 10. Версия индекс-карт в целом ничего не поменялось за полчаса практически. На улице Космонавта-Леонова также время проезда от железнодорожного переезда до Промышленной улицы 6 минут. Не знаю, может, я забыл обновить страницу. Давайте посмотрим. Нет, все правильно. Вам удачи в пути.
2: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: Давно не рассказывал вам, как там наше солнце поживает. Ну, просто песня такая, я знаю, придет рассвет. Пришел он в 4.21, были первые лучи, восход в 5.14, а закат сегодня в 21.26. А последние лучи будут в 22.18. Световой день продолжается, 16 часов 12 минут. И, к сожалению, кстати, продолжает уменьшаться, но все еще достаточно продолжительное. Дайджест мировых событий от Кати Григорьевой на радио «Альфа».
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Один из главных альбомов в истории рок-музыки возвращается в совершенно новом качестве. Это легендарный «Rubber Soul» группы «Beatles». Именно на этой пластинке мир услышал такие шедевры, как «Girl», «Мишель» и «Norwegian Wood», в которой Джордж Харрисон впервые сыграл на ситаре. Продюсеры провели полную реставрацию записи. Оригинальные четырехдорожечные мастер-ленты очистили с помощью искусственного интеллекта, подарив альбому современный стереомикс и объемный звук по технологии Dolby Atmos. Издание выйдет в нескольких форматах. Самый ожидаемый – бокс-сет Super Deluxe. Это 68 треков на 5 виниловых пластинках или 4 компакт-дисках. Сюда вошли оригинальный мономикс, записи студийных сессий и редкие демо. Главный сюрприз – песня «Little Girl», записанная Джоном Ленноном. Она раньше никогда не издавалась. К набору прилагается 88-страничная книга в твердом переплете с предисловием, которая составлена из архивных цитат Джона Леннона и абсолютно новым вступлением от Пола Маккартни.
1: Радио «Альфа».

0: Сверим часы, 8:22, ну почти 23. Через 10 минут новости, радио Альфа.
1: Реклама. Нужна террасная доска? ДПК. На складе в Перми. А также грядки, сайдинг, фасадные панели, регулируемые опоры, заборы и ограждения. Большой выбор от компании «Терра ДПК». Новосильева 1Б. Звоните 27-927-27. Подробности на сайте decking-sperm.ru.
2: Бам! И все совпало.
3: Поэтому и не думали долго. Искали место, где будет удобно жить всей семье.
2: Ну и нашли, получается. Тут такой двор, столько всего. На любой вкус и цвет, как говорится. Развязка удобная. Раз, и мы в центре.
3: Знаете, что сейчас старт продаж второй очереди?
2: Всей семьей ждем, не дождемся ключи.
1: Коннект-квартал. Левченко. Легче решиться.
4: Застройщик ОСЗ «Орсадом». Для рекламирования объекта «Коннект-квартал Левченко», улица Танкистов 2. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
5: Устали прятать взгляд? Клиника «Формула жизни» возвращает глазам молодость. Только до конца августа этого года блефаропластика со скидкой 20%. Уберем нависшее веко, избавим от мешков под глазами и сделаем ваш взгляд открытым. Консультация бесплатна. Запись на прием по телефону 20-777-22. Клиника «Формула жизни». Город Пермь, улица Космонавта Беляева, 40Г. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Если в круиз, то Скама Тревел. Сейчас снижены цены на осенние круизы. Бархатный сезон, мягкая погода, меньшее число туристов в городах. Идеальные условия для размеренного отдыха от 3 до 15 дней. Удобная рассрочка и повышенная скидка для пенсионеров. Все круизы на сайте Скама Тревел. travel.ru. Телефон офиса в Перми 218-28-29.
4: Окама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б. Огранин 106-594-783-57.
1: Телефон рекламной службы 259-17-00.
6: Радио Альфа.

0: У нас 104.1 FM, 8 часов 32 минуты. Спонсор выпуска новостей Никулин Александр Николаевич. Центр ремонта вмятин нет. Продолжит Полина Попова.
1: Здравствуйте. В России займутся дополнительной защитой продавцов и покупателей на маркетплейсах. Правительство утвердило состав постоянного штаба по развитию цифровых платформ, пишет ТАСС. На первом заседании планируют рассмотреть предложения по защите прав продавцов. Штаб также займется правилами работы маркетплейсов и подготовкой новых мер регулирования. Первый закон о платформенной экономике начнет действовать с октября. За 5 месяцев этого года предприятия Прикамья улучшили свои финансовые показатели на 52%. Об этом сообщает «Коммерсант Прикамья». Краевой суд окончательно лишил «Сталагмит Экскурс» права на объекты в Кунгурской ледяной пещере. У компании аннулировали право собственности на экскурсионную тропу, входной тоннель, а также сооружение систем связи и энергообеспечения. Российские синхронистки завоевали первое золото чемпионата Европы в Париже. Спортсменки победили в произвольной программе командных соревнований. Это награда стала первым золотом российских спортсменов на турнире и 7-й медалью в общей сложности. На этом пока все. Полина Попова, служба информации.
2: Реклама. Студия беспокрасочного ремонта «Вмятин нет». Это многолетний опыт и команда настоящих профессионалов. Мы выровняли более 1000 безнадежных вмятин, отреставрировали 1000 сколов и царапин на кузовах. Мы с легкостью беремся за ремонт сложных деталей. Ювелирно выравниваем алюминиевые авто. «Вмятин нет». Качество гарантируем. Ищите нас на картах 2GIS, Яндекса и в соцсетях. Телефон 247-44-47.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Альфа.
0: Спонсор прогноза погоды на Радио Альфа ООО «ПСК». Компания «Баня в бочке». Сейчас в Перми плюс 19 градусов, в течение дня облачно с прояснениями, осадков не ожидается, ветер северо-западный 4,6 метра в секунду, температура воздуха до плюс 23.
2: Реклама.
4: Огонь. И приятный жар, пар и полный релакс. Релакс. Закажи баню прямо сейчас. Ваша будущая баня на сайте banyvbochke.rf. Выберите свою баню. Звоните 202-30-62. 202-30-62. Подробности на сайте banyvbochke.rf.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Альфа.

0: Без 29 вы слушаете Радио Альфа. Впереди исторические факты и расскажем про задержание Сергея Мавроди, основателя нескольких финансовых пирамид. Произошло все это в 94-м году. Как это было? Через 10 минут.
1: Реклама. В Перми появилось место, куда заезжают прицениться, а уезжают на новеньком автомобиле. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов 356. Выбирай из более чем 500 проверенных автомобилей. Подробная техническая диагностика и гарантия на целый год. Специальные условия для первых покупателей. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов. Новый взгляд на автомобили с пробегом. Телефон 8-952-406-2255. Не ставь свой бизнес на паузу. Звони в «Дизель-сервис Пермь». Производим ремонт дизельной топливной аппаратуры под ключ. Сертифицированное оборудование. Запчасти в наличии. Гарантия. «Дизель-сервис Пермь». Доверь свой дизель профессионалам. 20 лет на рынке Перми. Звони 211-540. 211-540.
2: Ай, в этом костюме как в бане.
3: Пап, ты чего? В Мэнслуке на Сибирской 7А легкие летние костюмы завезли. Тонкая ткань дышит.
4: Я думал, там только на свадьбу и выпускной.
5: У них теперь и полы, и футболки, трикотаж, и даже кеды.
4: Пиджак на работу и

0: пола для прогулок. Все в одном месте в Мэнс Луке. Мэнс Лук, Сибирская 7А, телефон 203-0906, perm.menslukstore.ru. Сегодня в лесу настоящий переполох. Проснулся дятел и всех разбудил своим стуком. Металлосайдинг в центре металлокровли – это 100% имитация дерева. Стоит недорого, выглядит на миллион. Металлосайдинг на ваш вкус под бревно, доску и брус. Центр металлокровли, Пермь. Телефон 256-56-00, 256-56-00. Неважно, какой у вас автомобиль. Важно, как вы за ним ухаживаете. Автомойка «Кристалл» знает все о чистоте и блеске кузова авто. Доверьте свой автомобиль, не выходя из салона, профессионалам, и получите кристально чистый результат. Немецкий автомоечный комплекс «Кристалл» на Козьмы Минина 10. Телефон 257-50-65.
1: Загруженность дорог в Перми оценивается в 4 балла из 10 возможных. По версии Яндекс.Карт, есть местами затруднения в движении транспорта. Например, на Локомотивной от Фридрих Энгельса до площади Гайдара время проезда 8 минут. На Карпинского можно потерять 7. От проспекта Декабристов до Стахановской улицы. На Стахановской от моста через железную дорогу до Карпинского. И на Героев Хасана тоже медленно машины едут от Чернышевского до Комсомольской площади.
2: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: Слушайте Радио Альфа, 8 часов 46 минут, альманах истории от Кати Григорьевой.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 4 августа 1994 года в Москве был арестован Сергей Мавроди, основатель знаменитой финансовой пирамиды МММ. Налоговая полиция и ОМОН взяли штурмом офис, родительскую сталинку на Комсомольском проспекте. Задержание показали в прямом телеэфире. Мавроди лежал на диване, смотрел ТВ без звука и слушал музыку Брамса «Венгерский танец номер 5». А на вопрос, почему не открывал двери, ответил «не хотел». Уже в октябре 94-го его освободили, заменив меру пресечения на подписку о невыезде. Мавроди срочно стал депутатом Госдумы, потом досрочно сложил полномочия из-за прогулов заседаний. Его дело затянулось на долгие годы. Только весной 2007-го суд вынес приговор, назначив создателю пирамиды 4,5 года. К тому времени он уже почти весь срок отсидел в СИЗО. После освобождения Мавроди занимался литературной деятельностью, а умер весной 2018 года от инфаркта в 62 года. Интересно, что персонаж рекламных роликов МММ Леня Голубков стал мощным культурным феноменом и символом 90-х, эпохи больших надежд и еще больших разочарований. Сыгравший его актер Владимир Пермяков скромно живет в Москве, получает пенсию и играет в антрепризе.
1: Радио Альфа.

0: Все школы, детские сады Перми прошли проверку к новому учебному году. Об этом подробнее расскажем в наших новостных выпусках в начале и в середине часа на радио «Альфа». А в ближайшую 60-минутку предлагаю провести под знаком невероятного вопроса. Есть у нас такая игра «12+.» И на этой неделе я дарю пригласительные билеты на речную прогулку, вечеринка в стиле 90-х от радио «Альфа», партнера розыгрыша ООО «Каматрэвел». Дарю тому, кто верно ответит на невероятный. Начнем через 15 минут.
1: Реклама.
2: Бесплатное ЭКО в клинике «Мать и дитя Пермь». «Мать и дитя» – это медицинская помощь экспертного класса. А ЭКО – одно из наших профильных направлений. Приглашаем на ЭКО по ОМС из любых регионов. Процедура проводится строго после консультации со специалистом. 8 800 770 01. Пермь, Екатерининская, 64. Сайт perm.mamadeti.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Блохи, клещи, внутренние паразиты. Защитите питомца от неприятностей. Приобретайте препараты для обработки в зоомаркетах, ветаптеках «Веточка». Заказывайте planetazdorova.ru. Каталог «Ветаптека». Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. ООО «Гудбой», город Пермь. ОГРН 120-77-00-166-453.
2: Если в круиз, то с «Кама Тревел». Сейчас снижены цены на осенние круизы. Бархатный сезон, мягкая погода, меньшее число туристов в городах. Идеальные условия для размеренного отдыха от 3 до 15 дней. Удобная рассрочка и повышенная скидка для пенсионеров. Все круизы на сайте kamatravel.ru. Телефон офис.

0: 9:02 в Перми. Вы слушаете Радио Альфа. Спонсор выпуска новостей ООО «Доктор Сан».
1: Здравствуйте. Зарубежные браузеры Google Chrome, Microsoft и Safari начали ограничивать доступ к сайтам ряда крупных российских банков. При попытке открыть страницы пользователи видят предупреждение, препятствующее переходу на сайт, сообщает РИА Новости. На сайтах некоторых банков пользователям рекомендуют установить сертификаты Минцифры для корректной работы ресурсов. В Пермском крае подвели итоги ЕГЭ. Экзаменационную кампанию в этом году прошли более 10 тысяч человек. Максимально 100 баллов получили 127 выпускников, еще 8 школьников стали мультистобальниками, набрав высший результат,

0: бал сразу по двум предметам. Главной тенденцией экзаменационной кампании стал высокий интерес к техническим дисциплинам. Профильную математику для поступления в вузы выбрали более 55% выпускников, свыше 5000 человек. В число самых востребованных предметов также вошли информатика, физика, биология и химия. Пермяки смогут прожить на накоплениях почти 4,5 месяца в случае потери дохода. К таким выводам в ходе исследования пришли аналитики сервиса Superjob. Выяснилось, что 66% жителей Перми так или иначе контролируют свои доходы и расходы. При этом 34% опрошенных не ведут учет финансов. Аналитики отметили, что респонденты с зарплатой от 100 до 150 тысяч рублей чаще составляют финансовый план, особенно на короткий срок. С увеличением дохода растет и доля тех, у кого есть сбережения. Ученые доказали эффективность киноа для лечения печени. Диета на основе киноа значительно улучшает липидный обмен в печени. В ходе исследования ученые испытали действие киноа на лабораторных мышах. Часть грызунов в течение 12 недель получала рацион с добавлением киноа, в то время как контрольная группа находилась на диете с высоким содержанием жиров для формирования модели ожирения и развития болезни печени. Авторы утверждают, полученные данные указывают на то, что киноа является перспективным продуктом для профилактики и лечения стеатоза печени. Основной причиной развития этого заболевания считается избыточное потребление питательных веществ, поэтому изменение рациона остается главной стратегией борьбы с патологией, сообщает газета «Известия». Доллар сегодня 80 рублей 6 копеек, евро 91 рубль 95 копеек. Полина Попова, служба информации.
1: Реклама.
2: После еды тяжесть, как камень проглотила.
3: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы.
2: Хочу попробовать.
3: Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького, 83, офис 311. Телефон 254-04-83. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Спонсор прогноза погоды на Радио Альфа ООО «Клиника Фомина Пермь». Акция на первичный прием женского доктора. Без очередей, спешки и лишних вопросов. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Сейчас в Перми плюс 20 градусов. В течение дня облачно с прояснениями. Осадков не ожидается. Ветер северо-западный 4-6 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 24.
1: Реклама.
5: Мам, я хочу братика.
6: Клиника Фомина. Мы поможем родиться в вашей мечте.
7: Доказательная медицина и высокие технологии.
6: Эффективность ЭКО с генетикой до 72%.
7: Клиника Фомина. Ребенок будет.
6: 248-37-19. Александра Матросова, 13.
8: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
9: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Альфа».

0: На Радио Альф всегда хорошая музыка. И с 9 до 10 всегда у нас невероятный вопрос. Вот сейчас как раз-таки начинается очередной. Присоединяйтесь к нему. Номер телефона 257-0107. Разыгрываю я пригласительные билеты на речную прогулку. Вечеринка в стиле 90-х от Радио Альфа. Партнер розыгрыша ООО «Кама Тревел». Итак, внимание, невероятный вопрос. Половина из нас хотя бы раз жульничала таким образом в супермаркете. Что же многие делали? Итак, половина из нас хотя бы раз жульничала таким образом в супермаркете. Что же многие делали? 257-0107, наш номер телефона. Жду ваши предположения.
1: Реклама.
2: Зай, зачем мы едем в Кондратово в Атлантис? Тротуарную плитку можно и поближе купить.
3: Ага, ты уже купила поближе. Вся плитка за зиму рассыпалась. Нужно было сразу брать Атлантис. Гарантия 5 лет. Вон у соседа плитка Атлантис 6-й год. А все как новое.
2: Атлантис? Надо девочкам рассказать.
4: Тротуарная плитка Атлантис. Кондратово, улица Кирова, 29. Телефон 288-78-08.
5: Я предпочитаю торговый комплекс «Парковый». Ведь там огромный выбор стройматериалов. Сантехника, обои, мебель, ламинат, светильники.
6: Дорогой, ты знаешь, там можно и о скидке договориться, и профессиональную консультацию получить.
5: Так что же мы ждем? Едем на трамвайную 33.
7: В Пермском цирке шоу «Магия». С 1 по 30 августа. Поверить будет сложно. Пропустить невозможно.
8: 0+.
9: Думаете, какой выбрать подарок? Идеальный подарок – это сертификат в клинику лазерной косметологии на Пушкина 80. Подойдет к любому празднику. Сертификаты на весь спектр косметологических услуг. Быть красивыми и молодыми хотят все. 215-90-09. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Нужно покрасить и обновить? Но вы не знаете, где можно найти все сразу, хорошего качества и по доступным ценам? Спешите в дельный магазин. Все краски и лаки для декора для дома и дачи, для бани и сауны, по дереву и металлу, для фасада и для сада, для печей и каминов. Дельный магазин
11: на Магистральной 12Б и Геофизиков 4. 0+.
12: Компания «Богданов камень». Изготовление памятников из натурального камня с установкой в Перми и Пермском крае. Гранит от 31 тысяч рублей, мрамор от 19 тысяч рублей, а также ограды, столы, лавки, облицовочные работы. Действует система скидок и рассрочка. Предоставление документов за изготовление памятников льготных категорий. Министерству обороны, ветеранам войны, участникам СВО, боевых действий, пенсионерам силовых ведомств. Звоните 2-789-444.
0: Загруженность дорог в Перми оценивается в 4 балла из 10 возможных. По версии Яндекс.Кар, сюрпризов нет, но перечислю улицы там, где сейчас можно потерять некоторое количество времени. Локомотивная улица от Фридриха Энгельса до площади Гайдара, Стахановская от шоссе Космонавтов до Мира, Монастырская от Осинской до Попова и Ленина от Комсомольского проспекта до Куйбышева.
13: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: 9.16. Вы слушаете радио Альфа. Невероятный вопрос. Сам разгаре. Номер телефона 257-0107. Половина из нас хотя бы раз жульничала таким образом в супермаркете. Что же многие делали? Сейчас и узнаем, что у нас там делают каждый из нас в супермаркете. Доброе утро. Ваш вариант.
1: Доброе утро. Немножко с весом мухлевали, то есть чуть поменьше взвешивали, а клали побольше.
0: С весом?
1: Вес. Ну, фруктов, овощей, не важно чего.
0: Угу. Ну, близко, но пока не точно.
1: Ладно, будем думать.
0: Да, спасибо. А почему бы не добавить что-нибудь? Здравствуйте, ваш вариант.
2: Алло.
0: Да, ваш вариант.
2: Может быть, случайно меньше взвешивали?
0: Случайно ли?
2: Ну да, вопрос-то такой.
0: Угу. Хорошо, ну вот примерно похожий ответ был у предыдущего слушателя, вот перед вами, но это вот не точно, чуть-чуть.
2: А может быть, ели?
0: Так, жульничали таким образом. Тут в чем жульничество? Попробовал. Вообще, кстати, некоторые действительно вещи хотелось бы попробовать перед тем, как покупать. Те же персики. Купишь, и они невкусные. Так, посмотрите, вот близкий ответ с вешанием, на самом деле, но это не точно просто.
3: Доброе утро.
0: Да, ваш вариант.
3: А вот это связано с едой, может быть?
0: Это я у вас
3: хочу спросить. Если это касаемо еды, или это вещей касаемо?
0: Я не знаю, это ваш ответ. Получается, что вы уже меня спрашиваете.
3: Вот, может быть, хотят просто как бы невзначай положить, прихватить что-то. Или, если с едой, тогда что-то, ну, попробовать. Или кушать очень хочется.
0: Так. Значит, ответы такие. Попробовать. И еще какой ответ?
3: Ну, прихватить с собой, как бы незначай, сумку положил. Ой, я забыл что-то там.
0: А, вот как. Ничего себе.
3: Хитрить там что-то такое. Ну, себе. Раз вы говорите, жульничать.
0: Да. Это правда, кстати. Здесь вот это слово подсказка, я бы так сказал. Но нет, это не связано с тем, что что-то попробовать или вы что-то случайно вынесли. Так делать не стоит, конечно же.
3: Конечно, не стоит. Я думаю, ну что жульничать еще? Ну и некоторые еще приворовывают.
0: Угу.
3: Бывают.
0: Это уж совсем. Это уже...
3: Ну это уже криминал.
0: Конечно. Так.
3: Ну вот.
0: Но это не то слегка.
3: Это совсем не то. Да. Не еда, ничего.
0: Нет, почему? Мы же про супермаркет говорим.
3: С карточками что-то?
0: Не с карточками. 257-0107 наш номер телефона. Вот близкие были ответ, на самом деле, первые. Просто они слегка не с той формулировкой. Половина из нас хотя бы раз жульничала таким образом в супермаркете. Что же многие делали? А может, и не делали, кстати. Я так ни разу не делал. Но я зануд, да, я не делал так. Вот я по-честному так не делал. 257-0107 наш номер телефона.
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: Астрологический прогноз.
6: Доброе утро. Вен, аккуратнее с деньгами и вообще финансовой сферой. Возможно, проблемы со штрафами и налогами. Тельцы, перед лицом грядущих перемен хорошо бы обсудить детали своих действий с коллегами и партнерами. Нужен примерный план. Близнецы, возможны потери или необходимость пойти на компромисс, который будет ощущаться скорее как жертва, но последствия будут позитивными. Раки, негативное мышление и страхи могут сыграть с вами плохую шутку. Не доверяйте своим якобы предчувствиям и догадкам, они неверны. Львы, некоторых перемен не избежать. Вместо того, чтобы играть с ними в прятки, посмотрите, что вы реально можете сделать. Девы, день тайных и явных страхов. Вам будет сложно оставаться в состоянии баланса. Лучше не принимать решений. Весы. Финансовую выше вероятность потерь, чем приобретений. Откажитесь от сделок и больших покупок. Скорпионы. День, когда нужно вести себя осмотрительнее. Хороших отношений с людьми может быть недостаточно для того, чтобы избежать неприятностей. Стрельцы. Вы окажетесь под давлением обстоятельств. Внимательно анализируйте ситуацию, прежде чем действовать. Козероги. Возможна дисгармония с ближайшими соратниками. Отпустите контроль. Пусть все идет, как идет. Водолеи. День эмоциональных провокаций и сложных разговоров. Но можно и поговорить. Это может прояснить нечто важное. Рыбы. Держите в поле зрения материальные дела. Лучше заниматься такими вещами, пока они мелкие и поддаются контролю.
4: Радио Альфа.

0: 9 часов 25 минут, вы на волне 104.1 FM, и выясняем следующее, друзья. Половина из нас хотя бы раз жульничала таким образом в супермаркете. Что же многие делали? 257-0107, наш номер телефона, о чем же идет речь. Как вы думаете, это невероятный вопрос.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Если вы думали, что культовые кинорежиссеры на досуге заняты исключительно высоким искусством, то вот вам новость для хорошего настроения. Главный сказочник Голливуда и лауреат Оскара Гильермо Дель Торо рассказал, что каждый день играет в Angry Birds. Ту самую стрелялку из рогатки по птицам и свиньям, которую многие из нас забросили еще лет 10 назад. Режиссер без ложной скромности заявляет, что он в этом деле настоящий профи. Вообще, Дель Торо – страстный геймер. Он плакал над сюжетом Dead Stranding и назвал серию God of War потрясающим кинематографическим опытом. Но для ежедневной разрядки 61-летнему мастеру нужны именно Angry Birds. И, как выясняется, играет режиссер не в какую-то пустышку, а в признанную мировую классику. Не так давно Angry Birds официально включили во Всемирный зал славы видеоигр в Нью-Йорке. Эксперты подтвердили – в 2009-м эти безумные пернатые совершили настоящую игровую революцию. Кстати, компанию в зале славы им составили культовый хоррор из конца 90-х Silent Hill и легендарный футбольный симулятор FIFA образца 93-го года. Так что беспечное прошлое многих из нас теперь официальное достояние человечества. Прекрасный повод перестать ругать современных детей за видеоигры, а может и самим сбить пару злобных птичек перед работой.
0: Радио Альфа. Невероятный вопрос у нас перемешивается и с музыкой, и с рубриками, и рекламой. Она прямо сейчас будет. Через 5 минут продолжим играть в невероятный.
1: Реклама.
4: Долго откладывали переезд? Сравнивали варианты? Ждали подходящий момент?
5: Похоже, он наступил.
4: Орсо Групп открывает продажи второй очереди квартала Левченко. Новый дом, новые планировки и возможность выбрать квартиру на старте продаж.
5: Когда есть хороший выбор, легче решиться.
4: Квартал Левченко. Вторая очередь.
6: Застройщик ОСЗ «Орсо Дом». Для рекламирования объекта «Коннект Квартал Левченко». Улица Танкистов, 2. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
7: Здесь

0: Пишите за плиткой в торговый дом «Пирамиды». Ждем вас на Героев Хасана, 105, корпус 71. Звоните 255-33-32.
1: А вы уже слышали про шторы от Жоры? Жаркие скидки до 30% уже действуют. Шьем быстро и качественно. Утром заказали, вечером повесили. Всегда в наличии турецкие ткани, фурнитура и карнизы. Шторы от Жоры. И с установкой помогут. Ждем вас на Ленина, 94.
2: Гранит не говорит, но он помнит. Мрамор хранит свет. Вечность в камне. Изготовление и установка памятников и мемориальных комплексов из мрамора и гранита собственного производства. Строгий контроль, опытные мастера, честные цены. Для ветеранов и пенсионеров особые условия. Ждем вас по адресам Ладыгина, 7, Невинская, 14, Карпинского, 108, Устинова, квартал промышленный, 17. Телефон 243-3060. Вечность в камне. Потому что вечность начинается с деталей.
3: Телефон рекламной службы 259-17-00.
4: Радио «Альфа».

0: 9:32 в Перми. Вы слушаете Радио Альфа. Невероятный вопрос, еще пока что актуален. Половина из нас хотя бы раз жульничала таким образом в супермаркете. Что же многие делали? Доброе утро, ваш вариант.
1: Доброе утро, мой вариант. Я так периодически непроизвольно поступаю. Вешаешь не тот товар. То есть, там, допустим, путаешь яблоко Симиренко, угу, яблоко Гринни Смит. Или да, там яблоко сезонное, они все там друг на друга похожи могут быть, все зеленые.
0: Да, вот, возможно, некоторые так делают, кстати, совершенно осознанно. Потом, нет-нет, да, я это совершенно случайно взвесил яблочки подешевле, а взял яблочки подороже.
1: Да, да. Но я вот периодически, я так честно прокалываюсь, неумышленно.
0: Я скажу так, это точно вариант ответа. Именно так.
1: Ой,
0: да,
1: прекрасно.
0: Я вас поздравляю. Действительно,
1: спасибо,
0: связано,
1: спасибо большое.
0: Да, это связано именно с такой вот ситуацией, когда, ну, будем говорить, что это происходит случайно, совершенно. Я вас поздравляю, как вас зовут, представьтесь, пожалуйста.
1: Спасибо большое, меня Михаил зовут.
0: Михаил, вам в подарок билеты на речную прогулку, вечеринка в стиле 90-х от радио Альфа, партнер розыгрыша у нас Кама Трэвел. Расскажите.
1: Спасибо, спасибо большое.
0: Пожалуйста, где вы сейчас находитесь, чем занимаетесь, и можно пару добрых слов мне передать.
1: Ой, я нахожусь в Ямало-Ненецком округе, город Надым. Пока дома, погулял сейчас с собаками. У нас здесь запах гари повсеместный, горят леса.
0: Так.
1: В округе, но тепло достаточно, что всему этому способствует. Настроение хорошее. Собираюсь на тренировку, а потом после обеда на работу.
0: Вот я хочу сказать, что вы наш постоянный слушатель. Потому что я почему как бы не удивляюсь такой, а, из Надыма, ну и ладно.
1: Ну,
0: вы просто не первый раз. Не первый раз, да.
1: Это для тех, кто сейчас... Постоянные слушатели периодически выигрываете.
0: Вот так. Ну, вот это пример такой, что можно дозвониться и выиграть. Вам спасибо за участие.
1: Вам спасибо.
0: Звоните еще. Все остальные, кто не успел дозвониться, попробуйте завтра с 9 до 10. А еще пример Михаила, это то, что у нас отлично работает наш сайт alfa.fm.ru и вообще онлайн-трансляция. Потому что в Надыме, конечно же, FM-частоты не доходят слишком далеко. На правах рекламы компания Кама Трэвел – это речные круизы от 3 до 19 дней, путешествия на прогулочных и крупногабаритных теплоходах. А самый веселый речной трамвайчик с танцевально-развлекательной программой «Радио Альфа» отправляется в рейс все лето, каждую среду в 19:00.
2: Здравствуйте. ФАС возбудило дело в отношении Apple из-за отсутствия предустановленных Max и Rustor, сообщает НСН. Пермский политех занял 9-е место в рейтинге вузов с самой высокой зарплатой выпускников в химической отрасли и фармацевтике. Как сообщает пресс-служба Superjob, средняя зарплата специалистов, отучившихся в этом вузе, составляет 145 тысяч рублей в месяц. Неофициальный релиз фильма Кристофера Нолана «Одиссея» собрал в России 147 миллионов рублей за минувшие выходные. На этом пока все новости. Полина Попова, служба информации.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Альфа ООО «Гудвин». Сейчас в Перми плюс 20 градусов. В течение дня облачно с прояснениями. Осадков не ожидается. Ветер северо-западный 4-6 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 24.
3: Реклама. Гудвин впечатляет. Десятки сетевых магазинов, профильных отделов и интерьерных бутиков. Сотни позиций современной мягкой и корпусной мебели. Тысячи великолепных люстр, светильников и электроинструментов. Десятки тысяч наименований сантехники, плитки, обоев и штукатурки. Большое множество напольных покрытий, ковров, дверей. Известные бренды, гарантированное качество, привлекательно выгодные цены. Все, что вам нужно для завершенного интерьера. Цените свое время. Покупайте в Гудвине. Уральская, 63.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Альфа. You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this.

0: Без 29 вы слушаете Радио Альфа. Сегодня день одиноких работающих женщин. И об этом мы чуть подробнее расскажем в исторических фактах через 7 минут.
1: Реклама.
2: Смотри, какой жених. Костюм, как из журнала. Надо у Маринки спросить, где покупали.
3: А тебе-то зачем?
2: Ты же вроде замуж не собиралась. Так мне Витя вчера предложение сделал. Хочу, чтобы и мой жених был неотразимым.
4: Салон «Братья-джентльмены». Свадебные костюмы от 7900 рублей. Классические и деловые костюмы. Большие размеры до 70-го. Ателье по фигуре и аксессуар в подарок. Улица Попова, 16. ТЦ «Айсберг», второй этаж. «Братья-джентльмены».
5: Если в круиз, то «Скама Тревел». Сейчас снижены цены на осенние круизы. Бархатный сезон, мягкая погода, меньшее число туристов в городах. Идеальные условия для размеренного отдыха от 3 до 15 дней. Удобная рассрочка и повышенная скидка для пенсионеров. Все круизы на сайте kamatravel.ru. Телефон офиса в Перми 218-28-29.
6: ООО «Кама Тревел», Пермь, улица Ленина, 72Б. ОГРН 106-694-783-57.
7: Ремонт окон? Сделаем! Замена фурнитуры? Выбирайте! Утепление? Пожалуйста! Надоели пух и комары? Закажи москитную сетку по супер цене. Ремонт пластиковых и алюминиевых окон и дверей, утепление, модернизация окон. Сквознякам нет. Сделаем как себе. Звоните 287-28-98. Сайт сквознякам.нет.
8: ИП Гуничев Андрей Игоревич. ОГРН ИП 314-595-829-00-280.
9: Знакомьтесь, транспортная компания Magic Trans Пермь. Перевозка сборного груза из Перми в любую точку России. Акции для новых и скидки постоянным клиентам. Ежедневная отправка, персональный менеджер, СМС-информирование. Magic Trans Пермь. Улица Бригадирская, дом 12. Телефон 206-52-55. 206-52-55. Сайт magic-trans.ru. Magic Trans Пермь. Перевозка сборного груза.
0: Загруженность дорог в Перми по версии Яндекс.Карт 4 балла из 10 возможных. Его Центр безопасности дорожного движения Пермского края 8.46 сообщал, что ДТП на площади Гайдара, учитывайте при планировании маршрута, и ДТП на перекрестке улицы Колостровского, улицы Революции. В 9.28 сообщение пришло. Это тоже имейте в виду.
5: Радио Альфа, 104.1 FM.

0: Перми 9 часов 46 минут. Сейчас исторические факты на радио Альфа. Продолжит Катя Григорьева.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
2: 4 августа – день одиноких работающих женщин. Его провозгласила в 2006 году основательница партнерской сети одиноких работающих женщин Барбара Пейн. Праздник призван искоренить синглизм, от английского «сингл» – «одинокий», дискриминацию одиноких людей. Понятие ввела профессор Белла де Пауло. Ее исследования показывают, что и в 21 веке общество часто воспринимает семейных людей позитивнее, чем одиноких. В истории всегда были женщины, которые ломали стереотипы и, вопреки всему, занимались любимым делом. Так, в начале 17 века итальянская художница Артемизия Джентилески стала первой женщиной-академиком живописного искусства во Флоренции. Она получила заказ на роспись фресками церкви в городке Пацуолли под Неаполем. А еще написала одну из самых известных картин эпохи барокко «Юдифь, обезглавливающая Алаферна». Картина стала символом борьбы женщин за признание в мире искусств. Сегодня много женщин, сознательно выбирающих одиночество. Например, кинозвезды Шарлиз Терон и Эмилия Кларк, певица Патрисия Каас также предпочитает статус мадмуазель.

0: Перми продолжаются работы в саду Миндовского. На какой стадии они сейчас? Об этом подробнее расскажем в наших новостных выпусках. В начале, в середине часа на радио Альфа, а в ближайшее время будет минута драйва. И вот интересная статистика. Оказывается, продажи полноприводных автомобилей растут, а переднеприводных, наоборот, снижаются. Какие же внедорожники самые популярные в нашей стране? Об этом через 15 минут.
1: Реклама. Нужна террасная доска? ДПК. На складе в Перми. А также грядки, сайдинг, фасадные панели, регулируемые опоры, заборы и ограждения. Большой выбор от компании «Терра ДПК». Новосильева 1Б. Звоните 27-927-27. Подробности на сайте decking-sperm.ru.
2: Здорово, когда питомец здоров. Зоомаркеты «Веточка». Здесь беру лекарства для своего питомца. Пусть все будут здоровы. planetazdorova.ru. Каталог «Ветаптека». ООО «Гудбой», город Пермь, улица Краснова, 32, помещение 2, ОГРН 120-77-00-166-453. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
3: Смотри, Саня-то какие печи продает. Авторской работы.
4: А я к веникам его пригляделся. Из канадского и краснодарского дуба.
3: Дверей банных тьма. Резные, стеклянные. А какие наличники из можжевельника. Все есть для бани у Сани.
4: Значит так, берем печь, эти наличники, и чтобы все обзавидовались.
3: Магазин «Все для бани у Сани». Пермь, Васильева 5/6.
5: Лето. Самое время прокатиться с ветерком по Каме на речном трамвайчике. Приглашаем на групповые тематические прогулки. Саксофон на закате. Зажигательная дискотека 90-х. Детская анимация и экскурсии по берегам Камы. Расписание и билеты на сайте речнойтрамвайчик.рф.
6: ООО «Камская круизная компания». Город Пермь, Ленина, 72Б. ОГРН 114-595-805-35-60. Акция действует до 30 ноября 2026 года.
3: 0+.
1: Телефон рекламной службы 259-17-00.
5: Радио «Альфа».
1: Музыка, понятная без слов. На радио «Альфа».

0: 10 часов утра в Перми. Вы слушаете радио «Альфа». Сейчас новости.
1: 103,6 FM. Новости на пилоте.
2: Здравствуйте. Первый серийный полностью импортозамещенный самолет МС-21 совершил первый полет с аэродрома Иркутского авиационного завода. Полет продлился 1 час 23 минуты на высоте до 6000 метров и приборных скоростях до 600 километров в час. Специалисты проверили устойчивость и управляемость самолета в разных конфигурациях и работу отечественных систем. Приложение Telegram исчезло сразу в нескольких странах из App Store, об этом сообщает ТАСС. Так, мессенджер больше нельзя скачать как минимум в российском, турецком и американском регионах. При этом установленный ранее мессенджер продолжает работать. Специалисты Пермской краевой службы спасения выехали в село Кын для помощи жителям. Населенные пункты ждет новое подтопление из-за увеличения сброса воды с водохранилища в поселке Староуткинск. Это Свердловская область. Ожидается подъем уровня воды в реке Чусовая в районе села Кын. В состоянии готовности проведена аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Пермскому краю. Людей просят подготовиться к возможной эвакуации. В Москве новый тренд на имена. В этом году родители массово называют детей в честь древнегреческих богов. ЗАГС столицы подвел итоги. 81 девочка получила имя Афина, а двое новорожденных мальчиков будут носить имя Одиссей. В московских свидетельствах о рождении также значатся Дионис, Афродита, Аид и Гера. Среди других редких имен Зевс, Посейдон, Геракл, Прометей и Артемида. На этом пока все новости. Курс доллара США, объявленный на сегодня Центробанком, составляет 80 рублей 6 копеек, евро 91,95. Полина Попова, служба информации.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Альфа» ООО «Медицинский центр «Флеболог». В Перми сейчас плюс 21 градус, в течение дня облачно с прояснениями, осадков не ожидается, ветер северо-западный 4-6 метров в секунду, температура воздуха до плюс 24.
3: Реклама.
4: Сосед? А сосед, ты чего такой грустный?
5: Болею. Варикоз замучил. А лечиться дорого.
4: Слушай, во Флебологе сейчас очень интересные предложения по лечению варикоза. Обращайся на Осинскую, 8. Не пожалеешь. Подробности и запись по телефону 2047-888. Медицинский центр «Флеболог». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Альфа».

0: 10.11, время Пермское, вы слушаете радио Альфа. Вторник, сегодня 4 августа, и погода хороша на самом деле, потому что ни жарко, ни холодно, до плюс 24 градусов в течение этого дня, и осадков не ожидается. Вот пусть такая погода и остается. Отличная для августа история совершенно, на мой взгляд. А прямо сейчас автомобильные новости на радио Альфа.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Продажа новых полноприводных машин в России впервые преодолела отметку в 40%. Соответственно, доля переднеприводных впервые за долгое время опустилась ниже порога в 60%. Еще, конечно, продаются авто с задним приводом, но их доля совсем мала. Это данные агентства «Автостат» за первое полугодие 2026-го. Какой новый внедорожник у нас самый популярный? Безусловно, «Лада Нива Тревел». За 6 месяцев продан 21 431 экземпляр. Второе место в этом рейтинге занял еще один вазовский автомобиль – «Лада Нива Леджент». А замкнул тройку «Хавейл Джолион». «Джили Манджаро» опустился на четвертую строчку. Также в десятке популярных новых авто с полным приводом – «Теннет Т7 Т8», «Воя Фри», «Хавейл F7», «Тойота RAV4» и «Тойота Хайлендер». Зато на вторичном рынке внедорожников автомобили марки «Тойота» по-прежнему остаются самыми желанными.
1: Радио Альфа.
0: На сайте The Beatles недавно появился обратный отсчет. Фанаты гадали, что же он значит. И вот когда он закончился, все стало ясно. В ближайшее время в свет увидят неизвестные студийные записи Битлов, которые будут выпущены 61 год спустя. Что из себя представляет это издание? Где нашлось место и искусственному интеллекту? Об этом подробнее расскажем через 10 минут в новостях со всего света.
1: Реклама.
4: Банька.

0: бронирование по телефону 8-908-258-28-28 ИП Полякова Ольга Олеговна, ОГРН 323-595-800-060-360, город Пермь.
1: Вот это да! Ты съездила в город Рос?
2: Да, оторвалась по полной. Видишь новую клумбу? Все приобрела там. Такого ассортимента роз я еще нигде не видела. Вчера съездила гортензии, набрала там. Даже новинки уже все есть. А еще теперь я в чате питомника Анны Сашиной. Ссылку в группе ВК нашла. Там делятся опытом, показывают свои сады несколько тысяч таких же, как мы. Сейчас всем советую ехать в город Рос по адресу деревни Протасы, улица Калужская, 9.
3: Ай, в этом костюме как в бане.
4: Пап, ты чего? В Мэнслуке на Сибирской 7А. Легкие летние костюмы завезли. Тонкая ткань дышит.
5: Я думал, там только на свадьбу и выпускной.
6: У них теперь и полы, и футболки, и трикотаж, и даже кеды.
5: Пиджак на работу и поло для прогулок. Все в одном месте.
4: В Мэнслуке.
7: Мэнслук. Сибирская 7А. Телефон 203-0906. perm.menslukstore.ru.
8: Вот. Прикупил квартирку, думал, заживу. Но житья не дают. То пилят, то ругаются, то стучат, то музыку громко слушают. Пока не приехали ребята из геометрии комфорта.
9: Геометрия комфорта на Стахановской 54В. Вся шумоизоляция здесь. Подробности по телефону 234-6004.
10: Намечается вечеринка большой компании. Сергей Жуков дарит скидку до 50% на всю барную карту. Пей, пой и веселись со скидкой в руки вверх бар на Сибирской 16. Бронируй по телефону 248-56-16. 18+.
11: Телефон рекламной службы 259-17-00.
12: Радио «Альфа».

0: На радио Альфа музыка, которую мы любим. 10 часов 22 минуты. Сейчас дайджест мировых событий от Кати Григорьевой.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Один из главных альбомов в истории рок-музыки возвращается в совершенно новом качестве. Это легендарный Rubber Soul группы Beatles. Именно на этой пластинке мир услышал такие шедевры, как Girl, Michelle и Norwegian Wood, в которой Джордж Харрисон впервые сыграл на ситаре. Продюсеры провели полную реставрацию записи. Оригинальные четырехдорожечные мастер-ленты очистили с помощью искусственного интеллекта, подарив альбому современный стереомикс и объемный звук по технологии Dolby Atmos. Издание выйдет в нескольких форматах. Самый ожидаемый – бокс-сет Super Deluxe. Это 68 треков на 5 виниловых пластинках или 4 компакт-дисках. Сюда вошли оригинальный мономикс, записи студийных сессий и редкие демо. Главный сюрприз – песня Little Girl, записанная Джоном Ленноном. Она раньше никогда не издавалась. К набору прилагается 88-страничная книга в твердом переплете с предисловием, которая составлена из архивных цитат Джона Леннона и абсолютно новым вступлением от Пола Маккартни.
1: Радио Альфа.

Альфа. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.1 FM. Радио Альфа.

0: Пермское время, 10:30, на радио Альфа новости. Спонсор выпуска — Никулин Александр Николаевич. Центр ремонта вмятин нет. Продолжит Полина Попова.
1: Здравствуйте. В России займутся дополнительной защитой продавцов и покупателей на маркетплейсах. Правительство утвердило состав постоянного штаба по развитию цифровых платформ, пишет ТАСС. На первом заседании планируют рассмотреть предложения по защите прав продавцов. Штаб также займется правилами работы маркетплейсов и подготовкой новых мер регулирования. Первый закон о платформенной экономике начнет действовать с октября. За 5 месяцев этого года предприятия Прикамья улучшили свои финансовые показатели на 52%. Об этом сообщает «Коммерсант» Прикамья. Краевой суд окончательно лишил «Сталагмит Экскурс» права на объекты в Кунгурской ледяной пещере. У компании аннулировали право собственности на экскурсионную тропу, входной тоннель, а также сооружение систем связи и энергообеспечения. Российские синхронистки завоевали первое золото чемпионата Европы в Париже. Спортсменки победили в произвольной программе командных соревнований. Эта награда стала первым золотом российских спортсменов на турнире и 7-й медалью в общей сложности. На этом пока все. Полина Попова, служба информации.
2: Реклама. Студия беспокрасочного ремонта «Вмятин нет». Это многолетний опыт и команда настоящих профессионалов. Мы выровняли более 1000 безнадежных вмятин, отреставрировали 1000 сколов и царапин на кузовах. Мы с легкостью беремся за ремонт сложных деталей. Ювелирно выравниваем алюминиевые авто. Вмятин нет. Качество гарантируем. Ищите нас на картах 2GIS, Яндекса и в соцсетях. Телефон 247-44-47.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Альфа.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Альфа — ООО «ПСК». Компания «Баня в бочке». В Перми сейчас плюс 21 градус, в течение дня облачно с прояснениями, осадков не ожидается, ветер северо-западный 4-6 метров в секунду, температура воздуха до плюс 24.
2: Реклама.
4: Отдыхает тело и душа.
5: Да чего же хороша банька наша.
6: Выбери свою баньку на сайте banyavbochki.rf.
5: Разнообразные формы и размеры, качественные материалы.
6: Сделано в Перми. Самое время заказать свою баньку. Бани-бочки на шоссе.
5: Звоните 202-30-62. 202-30-62.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Альфа.

0: Без 21 вы слушаете Радио Альф. Только что музыкальный золотой фонд от Майкла Джексона на 104.1 FM. А впереди познакомимся с новинкой от Селин Дион. Эмоциональная баллада стала вторым оригинальным релизом Селин в этом году. И называется она «Бонжур, пардон, мерси». Уже через 2.5 минуты услышим.
1: Реклама. В Перми появилось место, куда заезжают прицениться, а уезжают на новеньком автомобиле. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов 356. Выбирай из более чем 500 проверенных автомобилей. Подробная техническая диагностика и гарантия на целый год. Специальные условия для первых покупателей. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов. Новый взгляд на автомобили с пробегом. Телефон 8 952 406 22 55. Не ставь свой бизнес на паузу. Звони в «Дизель-сервис Пермь». Производим ремонт дизельной топливной аппаратуры под ключ. Сертифицированное оборудование. Запчасти в наличии. Гарантия. «Дизель-сервис Пермь». Доверь свой дизель профессионалам. 20 лет на рынке Перми. Звони 2-111-540. 2-111-540. Без лишних слов. Профессионально и надежно. Уже 15 лет мы создаем комфортный климат в вашем авто. Компания «Автоклимат». Монтаж, ремонт любой сложности и обслуживание автомобильных кондиционеров, рефрижераторов. Всегда бесплатная диагностика и комплексная чистка антибактериальными средствами. Устранение неприятного запаха. Компания «Автоклимат». Шоссе Космонавтов 312А. Телефон 2-700-297.
2: Где владельцы домашних питомцев чаще всего покупают зоотовары? Правильно, в зоомаркетах «Веточка». Широкий ассортимент зоотоваров по привлекательным ценам. Зоомаркеты «Веточка». Все для здоровья и радости ваших питомцев. Планетаздорово.ру, ветаптека.
3: ОГДБОЙ 614-039, город Пермь, улица Краснова, 32, помещение 2, УГРН 120-770-016-64-53.
4: Имеются противопоказания перед применением, ознакомьтесь с инструкцией.
5: Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе на Свиязева 39А.
6: Грандиозная премьера этого лета — шоу «Магия в Пермском цирке» с 1 по 30 августа. Иллюзия станет реальностью. 0+.
7: Телефон рекламной службы 259 17 00.
8: Радио Альфа.

0: Новинка от Селин Дион «Бонжур, пардон, мерси». Насколько я понимаю, вся эта история с новыми песнями предваряет возвращение Селин на сцену. Дело в том, что в 2022 году у нее выявили синдром мышечной скованности. Это редкое неврологическое заболевание заставило ее прекратить гастроли и уйти со сцены для восстановления здоровья. Собственно, выступления, которые планируются, тоже будут проходить не так просто. Для обеспечения здоровья Селин во время сценических выступлений проведена всесторонняя подготовка, в частности, разработан план, который включает в себя увеличение времени для отдыха и восстановления между концертами, которые намечены на сентябрь этого года. Прямо сейчас послушаем с вами исторические факты, что связаны с сегодняшней датой. Напомню вам, 4 августа на календаре. Катя Григорьева продолжит далее.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
2: 4 августа 1994 года в Москве был арестован Сергей Мавроди, основатель знаменитой финансовой пирамиды МММ. Налоговая полиция и ОМОН взяли штурмом офис, родительскую сталинку на Комсомольском проспекте. Задержание показали в прямом телеэфире. Мавроди лежал на диване, смотрел ТВ без звука и слушал музыку Брамса «Венгерский танец номер 5». А на вопрос, почему не открывал двери, ответил «не хотел». Уже в октябре 94-го его освободили, заменив меру пресечения на подписку о невыезде. Мавроди срочно стал депутатом Госдумы, потом досрочно сложил полномочия из-за прогулов заседаний. Его дело затянулось на долгие годы. Только весной 2007-го суд вынес приговор, назначив создателю пирамиды 4,5 года. К тому времени он уже почти весь срок отсидел в СИЗО. После освобождения Мавроди занимался литературной деятельностью, а умер весной 2018 года от инфаркта в 62 года. Интересно, что персонаж рекламных роликов МММ Леня Голубков стал мощным культурным феноменом и символом 90-х, эпохи больших надежд и еще больших разочарований. Сыгравший его актер Владимир Пермяков скромно живет в Москве, получает пенсию, играет в антрепризе.
1: Радио «Альфа».

Поросятам, которые родились в Пермском крае, дали имена в честь уникальной природы региона. Об этом подробнее расскажем в наших новостных выпусках в начале и середине часа на радио «Альфа». Ну и, конечно же, каждая 60 минутка у нас завершается инструментальной музыкой. И сейчас будет именно так. Но объявить следующего исполнителя по-другому я не могу. Итак, дамы и господа, для вас выступает Ришар Клайдерман. Настоящее имя, кстати, Филипп Паже. Композиция 79-го года. Ну, просто уж больно как-то концертно она звучит. Как будто бы в филармонии вам. Хорошего дня, с вами был Антон Нагибин. Далее встречайте Ирину Плотникову.

0: и мошенников. По данным одного из участников рынка, с начала года число массовых вызовов выросло более чем в 2,5 раза. Эксперты считают, что теперь компаниям придется чаще пользоваться официальными колл-центрами и заранее указывать, от чего имени поступает звонок. Серийный пассажирский самолет МС-21-310 совершил первый испытательный полет. Лайнер провел в воздухе 1 час 23 минуты, поднялся на высоту 6000 метров и разогнался до 600 км в час. МС-21 оснащается двигателями ПД-14, первыми полностью российскими турбореактивными двигателями для магистральных гражданских самолетов. Их разработка и производство ведутся в Перми. В департаменте транспорта администрации Перми разъяснили ситуацию с расписанием вечерних рейсов. С вчерашнего дня в графиках движения многих маршрутов произошли изменения. При этом при загрузке обновленных данных на цифровые сервисы по некоторым направлениям не отображались рейсы после 8-9 часов вечера. Это и вызвало вопросы пассажиров. В ведомстве пояснили, что поздние рейсы на маршрутах выполняются. Информация на сайте Гортранса, приложение «Пермский транспорт» и других сервисов сейчас соответствуют действующему расписанию. Рекомендуется проверять данные о движении транспорта непосредственно перед поездкой. Изменения в графике вечерних рейсов по будням внесены на основании анализа пассажиропотока и дорожной обстановки. Объем наличных денег в обращении в июле увеличился на 640 миллиардов рублей. Это почти на 200 миллиардов больше, чем месяцем ранее, следует из данных Центробанка. С февраля по июль общий прирост превысил 2,5 триллиона рублей. В регуляторе связывают рост спроса на наличные с адаптацией к новым налоговым условиям и периодическими перебоями мобильного интернета. В таких ситуациях люди предпочитают держать часть денег под рукой. Россияне смогут путешествовать на воздушных шарах. Первым регионом, где запустят такие рейсы, станет Алтай. Сертифицированные аэростаты уже готовы поднимать пассажиров над горами и живописными пейзажами, которые невозможно увидеть с земли. В дальнейшем планируется развивать не только туристические, но и частные, а также корпоративные полеты, сотрудничая с курортами, гостиницами и другими регионами. Доллар сегодня 80.06, евро 91.95. Полина Попова, служба информации.
1: Реклама.
2: После еды тяжесть, как камень проглотила.
3: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы.
2: Хочу попробовать.
3: Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького, 83, офис 311. Телефон 254-04-83. Имеют противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: На радио «Альфа» прогноз погоды, спонсор выпуска ИП «Давлетшина» Рустам Рамильевич, компания «Центр металлокровли». Сегодня в Перми облачно, с прояснениями, осадков не ожидается, ветер северо-западный 4-6 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 24.
1: Реклама.
5: И собрал царь трех сыновей и сказал:
6: вот вам три вида металлосайдинга, выбирайте.
5: Старший дом обшил, средний баню, а третий офис.
7: Металлосайдинг под бревно, доску и брус.
8: Центр металлокровли. Пермь. Героев Хасана, 58. Телефон 256-56-00.
9: Вот и сказки конец. Кто заказал, тот молодец.
10: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
11: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа. Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио Альфа.

0: Любимая музыка Кайра на радио Альфа 104.1 FM. Слушайте нас онлайн без перерывов. Ссылка на вещание на главной странице нашего сайта alfa.fm.ru. С вами Ирина Плотникова. Рада вас приветствовать в этот солнечный августовский день. Вторник, 4 число. Сегодня желаю вам удачи в делах и всегда хорошего, бодрого настроения. Далее на радио Альфа только музыка. Впереди Энрике Иглесиас, Сиси Кейдж, новый хит от Милен Фармер и уже через пару минут Александр Яковлев.
1: Реклама.
2: Не так далеко от центра, и нам, и детям удобно. Гулять можно и в сквере, и на площадке. Она тут и правда классная. А по бытовым моментам планировки интересные. Кстати, еще на лифте сразу в паркинг можно спуститься или к кладовым. Это большой плюс, особенно когда есть дети. Знаете, да, что сейчас старт продаж второй очереди. Мы так легко решились. Левченко, ну, очень нам понравился.
1: Коннект-квартал. Левченко. Легче решиться.
3: Застройщик ОСЗ «Орсадом». Для рекламирования объекта «Коннект-квартал Левченко», улица Танкистов 2. Проектная 19 размещена на сайте наш.ком.рф. Не оферта.
4: Устали прятать взгляд? Клиника «Формула жизни» возвращает глазам молодость. Только до конца августа этого года блефаропластика со скидкой 20%. Уберем нависшее веко, избавим от мешков под глазами и сделаем ваш взгляд открытым. Консультация бесплатна. Запись на прием по телефону 20-777-22. Клиника «Формула жизни». Город Пермь, улица Космонавта Беляева, 40Г. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Смотри, какой жених. Костюм, как из журнала. Надо у Маринки спросить, где покупали.
6: А тебе-то зачем?
5: Ты же вроде замуж не собиралась. Ты к мне, Витя, вчера предложение сделал. Хочу, чтобы и мой жених был неотразимым.
1: Салон «Братья-джентльмены». Свадебные костюмы от 7900 рублей. Классические и деловые костюмы. Большие размеры до 70-го. Ателье по фигуре и аксессуар в подарок. Улица Попова, 16. ТЦ «Айсберг», второй этаж. «Братья-джентльмены».
7: Я предпочитаю торговый комплекс «Парковый». Ведь там огромный выбор стройматериалов. Сантехника, обои, мебель, ламинат, светильники.
8: Дорогой, ты знаешь, там можно и о скидке договориться, и профессиональную консультацию получить.
7: Так что же мы ждем? Едем на трамвайную 33.
1: Телефон рекламной службы 259 17 00.
9: Радио «Альфа».

горы расступились надо мной внизу под серым

лучше. Даже знаешь, знаешь, меня не изменить. Прости, неважно, знаешь.

0: Группа, которая не изменяет своим музыкальным традициям, «Градусы» на Радио Альфа с новой песней «На ресницах». В продолжении часа «Бенсон Бун», пока новости с кратким обзором Полина Попова.
1: Здравствуйте. ФАС возбудило дело в отношении Apple из-за отсутствия предустановленных Max и Rustor, сообщает НСН. Пермский политех занял 9-е место в рейтинге вузов с самой высокой зарплатой выпускников в химической отрасли и фармацевтике. Как сообщает пресс-служба Superjob, средняя зарплата специалистов, отучившихся в этом вузе, составляет 145 тысяч рублей в месяц. Неофициальный релиз фильма Кристофера Нолана «Одиссея» собрал в России 147 миллионов рублей за минувшие выходные. На этом пока все новости. Полина Попова, служба информации.
0: И о погоде на Радио Альфа. Спонсор выпуска ООО «Гудвин». В Перми сегодня облачно, с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный 4-6 метров в секунду. Плюс 21 градус сейчас в городе, днем до плюс 24.
2: Реклама. «Гудвин» впечатляет. Десятки сетевых магазинов, профильных отделов и интерьерных бутиков. Сотни позиций современной мягкой и корпусной мебели. Тысячи великолепных люстр, светильников и электроинструментов. Десятки тысяч наименований сантехники, плитки, обоев и штукатурки. Большое множество напольных покрытий, ковров, дверей. Известные бренды. Гарантированное качество. Привлекательно выгодные цены. Все, что вам нужно для завершенного интерьера. Цените свое время. Покупайте в «Гудвине». Уральская, 63.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

0: Всегда хорошая музыка, Сэм Смит на радио Альфа. Ну, у кого же из нас не было трудных времен? Но мы же знаем и помним о том, что проблема — это не остановка, а ориентир. Так что вперед шагаем с музыкой радио Альфа. Через пару минут яркие хиты минувших десятилетий в золотой коллекции Pink, Scorpions и Joy.
1: Реклама.
2: Это ладно, у меня 15. У Сереги вообще 42 метра.
3: Брехня.
2: Серега, покажи.
4: Профнастил и металлочерепица для забора и крыши. Любого размера. От метра до километра. И за один день. Центр металлокровли. Пермь. Героев Хасана 58. Телефон 256-56-00. Код города 342.
5: Лето. Самое время прокатиться с ветерком по Каме на речном трамвайчике. Приглашаем на групповые тематические прогулки. Саксофон на закате. Зажигательная дискотека 90-х. Детская анимация и экскурсии по берегам Камы. Расписание и билеты на сайте речнойтрамвайчик.рф.
6: ООО «Камская круизная компания». Город Пермь, Ленина, 72Б. ОГРН 114-595-805-3560. Акция действует до 30 ноября 2026 года.
7: 0+.
8: В эфире программа о современных технологиях строительства. Сегодня разберем вопросы о тротуарной плитке на примере компании «Атлантис». На что стоит обратить внимание? Собственное производство, 600-й цемент, щебень, высокая марка бетона, усиленная и износостойкая, будет служить 50 лет, гарантия 5 лет. Тротуарная плитка «Атлантис» – отличное качество по доступной цене. Кондратова, Кирова, 29, телефон 288-7808.
9: Краевая мемориальная компания. Производство и установка памятников из натурального камня в Перми и Пермском крае. Гранит от 33 тысяч рублей. Мрамор от 20 тысяч рублей. Предлагаем рассрочку и скидки. Подготовка документов для получения компенсации за изготовление памятников по льготной программе ветеранам войны, участникам боевых действий, СВО, пенсионерам МВД, ФСБ, МЧС, ГУФСИН. 2-888-255.
10: Золотая коллекция. Радио Альфа.
0: Спонсор золотой коллекции Радио Альфа ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
11: Узнайте настоящую причину боли в голове в клинике «Эксперт». Без боли и рентгеноблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.klinikaexpert.ru.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Эксперты Урару объясняют, что производители сейчас уперлись в потолок спроса. Люди отказываются от куриного мяса в пользу других источников белка, и производитель вынужден снижать цены. При этом, отмечают аналитики, ряд птицефабрик уже работает в ноль или в минус, и отрасль в сложном положении. Снижение оптовых цен дойдет до магазинов, но не сразу. Эксперты ожидают коррекцию ценников в рознице уже в ближайшее время, сообщает Урару. Пермский край по качеству дорог занимает 20 место в рейтинге российских регионов. Доля дорог в Прикамье, находящихся в нормативном состоянии, составляет почти 65%, сообщает РИА Новости. Возглавляет рейтинг Москва, Челябинская область на втором месте, на третьем Ингушетия. Свердловская область на 47 месте. Лучшие дороги в Прикамье, в Перми. Доля городских дорог, находящихся в нормативном состоянии, в прошлом году достигла 88%. Пермь готова к новому учебному году. Все образовательные учреждения города прошли приемку. Всего приемку в Перми прошли 94 школы, 74 детских садика, 11 учреждений дополнительного образования. Все замечания комиссии оперативно устранены. В Закамске в связи с вводом в эксплуатацию новой лыжероллерной трассы лыжной базы Прикамья изменились пешеходные маршруты к остановкам общественного транспорта в этом районе. К остановкам автобусов маршрутов номер 65-66 возможно пройти по улицам Копейской, Кудымкарской, Бузулукской. Проход через зеленый массив перекрыт. Ограждение трассы необходимо в связи с особенностями ее эксплуатации, высокой скоростью движения и отсутствием тормозного пути на лыжероллерах. Это необходимая мера для обеспечения безопасности всех посетителей базы, сообщают в администрации Перми. На этом пока все новости. Доллар сегодня 80.06, евро 91.95. Полина Попова, служба информации.
1: На радио «Альфа» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «Клиника Фомина» Пермь. Акция на первичный прием женского доктора. Без очередей, спешки и лишних вопросов. Имеются противопоказания, необходима консультация специалистам. Сегодня в течение дня облачно, с прояснениями, без осадков, ветер северо-западный 4-6 метров в секунду. Температурный максимум плюс 24 градуса.
2: Реклама. Что для вас самое важное?
3: Чтобы вся семья была здорова.
2: Многопрофильный центр «Клиника Фомина». УЗИ 3D и лабораторные исследования.
3: «Клиника Фомина».
2: 248-37-19. Александра Матросова, 13.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Эд Ширан на Радио Альфа. Отличная музыка для рабочего настроения. Если цыплят считают по осени, то в августе уже со смелостью можно покупать дыни и арбузы. Конечно, один из главных признаков того, что дыня, например, вкусная, это аромат. Обращаем внимание и на внешний вид, и на звук. Но стоит помнить о том, что кожура у дыни очень нежная, поэтому нужно чуть-чуть похлопать. Если звук глухой, то это хороший знак. Скорее всего, дыни сочные. Интересные факты о дыне собрала Анна Романова. Горячая десятка впереди. Прежде послушаем Алену Свиридову через пару минут на Радио Альфа.
1: Реклама.
2: Бесплатное ЭКО в клинике «Мать и дитя Пермь». «Мать и дитя» – это медицинская помощь экспертного класса. А ЭКО – одно из наших профильных направлений. Приглашаем на ЭКО по ОМС из любых регионов. Процедура проводится строго после консультации со специалистом. 8 800 700 7001. Пермь, Екатерининская, 64. Сайт perm.mamadeti.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Ремонт окон? Сделаем! Замена фурнитуры? Выбирайте! Утепление? Пожалуйста. Надоели пух и комары? Закажи москитную сетку по суперцене. Ремонт пластиковых и алюминиевых окон и дверей. Утепление. Модернизация окон. Сквознякам нет. Сделаем как себе. Звоните 287-28-98. Сайт сквознякам.нет.
4: ИП Гуничев Андрей Игоревич. ОГРН ИП 314-595-829-00-280.

0: спешите за плиткой в торговый дом «Пирамиды». Ждем вас на Героев Хасана, 105, корпус 71. Звоните 255-33-32.
1: Банька

0: всех наград.
1: Бронирование по телефону 8-908-258-28-28. ИП Полякова Ольга Олеговна. ОГРН 323-595-800-060-360. Город Пермь.
2: Компания «Богданов Камень». Изготовление памятников из натурального камня с установкой в Перми и Пермском крае. Гранит от 31 тысячи рублей. Мрамор от 19 тысяч рублей. А также ограды, столы, лавки, облицовочные работы. Действуют системы скидок и рассрочка. Предоставление документов за изготовление памятников льготных категорий. Министерство обороны, ветеранам войны, участникам СВО, боевых действий, пенсионерам силовых ведомств. Звоните 2-789-444.
3: Телефон рекламной службы 259-17-00.
4: Радио «Альфа».

0: Абсолютно солидарна с Аленой Свиридовой. Думать только о хорошем, а вообще здоровый эмоциональный фон – это залог крепкого физического здоровья. Вы слушаете «Радио Альфа», далее Фил Коллинз. Послушаем Дуа Липу, а прямо сейчас к нам присоединяется Анна Романова.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Горячая десятка» Анны Романовой.
3: Один из самых любимых фруктов и овощей конца лета – дыня. Если вы не знали, каждая четвертая в мире дыня выращена в Китае. Сегодня дыни. Дыня – это бахчевая культура. Она приходит с близкой родственницей огурцу, а не арбузу, хотя растет похожим образом. В дикой природе дыни растут в Средней Азии, Индии и в Австралии. Однако, как именно дыни попали в Австралию – загадка для ученых. Всего на свете существует около 200 видов дыни. На одной дынной лозе обычно растет от 2 до 8 дыни. Согласно директиве Европейского Союза, дыня наряду с морковью, томатами и огурцами законодательно приравнена к фруктам. Это сделано ради торговли. В ЕС разрешено производить и экспортировать джемы и варенье только из фруктов. Поэтому овощную по ботанике дыню пришлось формально сделать фруктом. Дыня абсолютно зависима от пчел. Ее пыльца слишком тяжелая и липкая, поэтому она не может опыляться ветром. На промышленных дынных полях выставляют по 2-3 пчелиных улья на каждый гектар. Французский старинный сорт дыни Нуар де Карма, черный из камлеса, при созревании выглядит как угольно-черный ребристый камень. Его вывели монахи-кармелиты. Когда дыня созревает, корка резко меняет цвет с черного на оранжевый. В 17 веке в Англии дыни считались смертельно опасными. Британские медики связывали употребление дынь с внезапными смертями аристократов, например, сэра Эдварда Осборна. Считалось, что холодная и влажная природа дыни замораживает желудок и вызывает гниение крови. В викторианскую эпоху женщины использовали дыни сорта Queen Anne's Pocket Melon, то есть карманная дыня королевы Анны, в качестве дезодоранта. Дыня размером с теннисный мяч была невкусной, но имела дивный аромат. Дамы носили ее в карманах и под оборками платьев. И что на первом месте? Существует уникальный дикий вид дыни – кукумис хумифруктус. Это земляная дыня, растущая в Африке. Ее плоды созревают глубоко под землей. Растение вступило в уникальный симбиоз с трубкозубами. Дыня выделяет специфический сильный аромат, который трубкозубы чуют сквозь почву. Они выкапывают плоды, съедают их, а затем испражняются семенами возле своих нор. Только в таких условиях семена этой дыни способны прорасти.
2: «Горячая десятка» Анны Романовой.
1: Радио «Альфа».

0: Ночные снайперы на радио Альфа, там, где музыка прежде всего. Утомленные жарой, мы с вами в августе уже точно не будем. До конца этой недели, по крайней мере, комфортные плюс 20 с небольшим. Подробный прогноз погоды на сегодня после новостей. О главных событиях коротко. Полина Попова, спонсор выпуска на радио Альфа. Никулин Александр Николаевич. Центр ремонта «Вмятин нет».
1: Здравствуйте. 5 человек погибли в городе Чехов, в Подмосковье, при атаке БПЛА. Сегодня сообщает Москва-24. Пермский край по качеству дорог занимает 20-е место в рейтинге российских регионов. Как сообщает РИА Новости, доля дорог в Прикамье, находящихся в нормативном состоянии, составляет почти 65%. Возглавляет рейтинг Москва, пишет бизнес-класс. 5 августа в Пермь в рамках ознакомительного тура «Великий чайный путь» прибудет делегация из 15 представителей туроператоров и блогеров Китая. Они путешествуют на поезде «Байкальская сказка» по маршруту Улан-Удэ, Иркутск, Красноярск, Новосибирск, Екатеринбург, Пермь, Москва. На этом пока все. Полина Попова, служба информации.
2: Реклама. Студия беспокрасочного ремонта «Вмятин нет». Это многолетний опыт и команда настоящих профессионалов. Мы выровняли более 1000 безнадежных вмятин, отреставрировали 1000 сколов и царапин на кузовах. Мы с легкостью беремся за ремонт сложных деталей. Ювелирно выравниваем алюминиевые авто. «Вмятин нет». Качество гарантируем. Ищите нас на картах 2GIS, Яндекса и в соцсетях. Телефон 247-44-47.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Альфа.
0: На радио Альфа прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «ПСК», компания «Баня в бочке». Сегодня в Перми облачно, с прояснениями, день пройдет без осадков. Ветер северо-западный 4-6 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 24 градусов.
2: Реклама.
4: Скажу я вам честно, ничего не тая. Лучше, конечно, банька своя. Выбери свою баньку на сайте banyavbochke.rf. Разнообразие форм, материалов и размеров на сайте banyavbochke.rf. Любишь в баньке отдыхать? Самое время ее заказать. Вся информация на сайте banyavbochke.rf или по телефону 202-3062. 202-3062.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Альфа.

0: Альфа.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Радио Альфа.

0: лечение амбулаторно. Местные врачи консультируются со специалистами федеральных медицинских центров. Больницу также усилили медиками из Геленджика. На месте продолжают работать оперативные службы и бригады медицины катастроф. Отдельные категории россиян могут получить компенсацию в размере половины стоимости полиса ОСАГО. Как пишет «Известия», льгота положена людям с инвалидностью, детям, инвалидам и их представителям. В индивидуальной программе реабилитации должна быть указана необходимость автомобиля по медицинским показаниям. Компенсацию предоставляют только на одну машину в год. В полисе при этом должно быть не более трех водителей, а страховки без ограничений их числа под выплату не подпадают. В России займутся дополнительной защитой продавцов и покупателей на маркетплейсах. Правительство утвердило состав постоянного штаба по развитию цифровых платформ, сообщает ТАСС. Его возглавил вице-премьер Дмитрий Григоренко. В работе также примут участие представители Минэкономразвития, Минцифры, Роструда, Роспотребнадзора и других ведомств. На первом заседании планируют рассмотреть предложение по защите прав продавцов. Штаб также займется правилами работы маркетплейсов и подготовкой новых мер регулирования. Первый закон о платформенной экономике начнет действовать с октября. Ранее правительство также сформировало отдельный штаб по борьбе с кибермошенничеством. Завтра в Пермь прибудет делегация из 15 китайских туроператоров и блогеров, путешествующие по России в рамках ознакомительного тура «Великий чайный путь». Участники оценивают туристический потенциал 7 регионов страны – Улан-Удэ, Иркутск, Красноярск, Новосибирск, Екатеринбург, Пермь и Москва. Проект должен стать основой для запуска к 2027 году премиального железнодорожного маршрута для туристов из Китая. В Перми гостям покажут туристическую инфраструктуру и экскурсионные программы, а также проведут встречи с представителями властей и туротрасли. Банк России выпустит 3 памятные серебряные монеты с изображением животных, занесенных в Красную книгу. Монеты с кавказской лесной кошкой, очковой гагой и ушастой круглоголовкой номиналом 2 рубля будут доступны для покупки сегодняшнего дня, сообщили в пресс-службе регулятора. Серия памятных монет «Красная книга» выпускается Банком России с 1992 года. Сейчас в ней насчитывается 82 монеты, посвященных редким исчезающим видам растений и животных. В завершении выпуска курсы валют: доллар 80 рублей 7 копеек, евро 91 рубль 96 копеек. Зараб Ахметов, служба информации.
1: Реклама.
2: После еды тяжесть, как камень проглотила.
3: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы. Хочу попробовать. Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького, 83, офис 311. Телефон 254-04-83. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: На радио «Альфа» прогноз погоды. Спонсор выпуска ООО «Медицинский центр «Флеболог». 5 августа в среду в Перми будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер западный, северо-западный 3-5 метров в секунду. Плюс 13-15 ночью, завтра днем плюс 21-23 градуса.
1: Реклама.
5: Сосед? А сосед, ты чего такой грустный?
6: Болею. Варикоз замучил. А лечиться дорого.
5: Слушай, во «Флебологе» сейчас очень интересные предложения по лечению варикоза. Обращайся на Осинскую 8, не пожалеешь. Подробности и запись по телефону 2047-888. Медицинский центр «Флеболог». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Альфа».
8: 5 лучших песен о любви на радио «Альфа» украсят ваш день.
1: На радио «Альфа» 5 песен о любви.
4: Можно искать вдохновение для создания музыки, а можно искать в музыке вдохновение. Этим-то мы и займемся в ближайшие несколько минут. В дневной романтик коллекции на радио «Альфа» без перерывов. Bad Boys Blue, Evanescence. Максим Леонидов поприветствует нас. Послушаем новый хит. Это будут «Алок» и «Халид». И «Everything But The Girl» открывает пятерку лучших песен о любви на радио «Альфа».

дождливо этим летом. А впрочем, стоит ли об этом, ведь нет. Тогда о чем? О снах, о книгах. И черт меня попутал крикнуть привет. Как жизнь не то чтоб очень гладко, а в общем, знаю.

я уже простужен. Да после, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету, решил.

0: Bad Boys Blue на радио Альфа в пятерке лучших песен о любви. Солнечно в Перми, плюс 24 градуса сейчас. В пятницу синоптики нам обещают дожди, а вот завтра без особенных изменений. Подробный прогноз погоды после получасовых новостей, а уже через пару минут этот час на радио Альфа продолжит Титиё.
1: Реклама. Нужна террасная доска? ДПК. На складе в Перми. А также грядки, сайдинг, фасадные панели, регулируемые опоры, заборы и ограждения. Большой выбор от компании «Терра ДПК». Новосильева 1Б. Звоните 27 927 27. Подробности на сайте deking-sperm.ru.
2: Бам! И все совпало.
3: Поэтому и не думали долго. Искали место, где будет удобно жить всей семье.
2: Ну и нашли, получается. Тут такой двор, столько всего. На любой вкус и цвет, как говорится. Развязка удобная. Раз, и мы в центре.
3: Знаете, что сейчас старт продаж второй очереди?
2: Всей семьей ждем, не дождемся ключи.
1: Коннект-квартал. Левченко. Легче решиться.
4: Застройщик ОСЗ «Орсадом». Для рекламирования объекта «Коннект-квартал Левченко», улица Танкистов, 2. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
5: Здорово, когда питомец здоров. Зоомаркеты «Веточка». Здесь беру лекарства для своего питомца. Пусть все будут здоровы. Планетаздорово.ру. Каталог «Ветаптека». ООО «Гудбой», город Пермь, улица Краснова, 32, помещение 2, ОГРН 120-77-00-166-453. Имеются противопоказания перед применением. Ознакомьтесь с инструкцией.
6: Знакомьтесь, транспортная компания Magic Transport. Перевозка сборного груза из Перми в любую точку России. Акции для новых и скидки постоянным клиентам. Ежедневная отправка, персональный менеджер, СМС-информирование. Magic Trans Пермь. Улица Бригадирская, дом 12. Телефон 206-52-55. 206-52-55. Сайт magic-trans.ru. Magic Trans Пермь. Перевозка сборного груза.
7: А вы уже слышали про шторы от Жоры? Жар. Яркие скидки до 30% уже действуют. Шьем быстро и качественно. Утром заказали, вечером повесили. Всегда в наличии турецкие ткани, фурнитура и карнизы. Шторы от Жоры. И с установкой помогут. Ждем вас на Ленина, 94.
8: Телефон рекламной службы 259-17-00.
9: Радио «Альфа».

0: Иван Демьян, солист группы 7БМ, настолько верил в успех этой песни, когда ее написал, что, собственно, и произошло. Так что пусть и вашим главным козырем, друзья, остается уверенность в себе. Все получится. Вы слушаете «Радио Альфа» в Перми 13.32 с новостями коротко Зарап Ахметов.
1: Здравствуйте. С 1 октября россияне смогут носить наличные через банкомат одного банка и зачислять деньги на свой счет в другом с помощью системы быстрых платежей. Об этом сообщили в Центробанке. Рособорнадзор планирует к 30-му году внедрить устную часть единый госэкзамен по истории. Об этом сообщил глава ведомства Анзор Музаев. По его словам, служба приступает к разработке модели устной части для ряда гуманитарных предметов. В Яндекс.Картах появилась возможность выбрать маршрут для прогулки, например, по окрестностям Московского Кремля, храмам Петербурга, историческому центру Твери или парку Монрепо. Зарап Ахметов, служба информации.
0: И о погоде на радио «Альфа», спонсор выпуска ООО «Гудвин». В среду, 5 августа, в Перми будет облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Ветер западный, северо-западный, 3-5 метров в секунду. Ближайшей ночью плюс 13-15 градусов, завтра днем плюс 21-23.
2: Реклама. «Гудвин» впечатляет. Десятки сетевых магазинов, профильных отделов и интерьерных бутиков. Сотни позиций современной мягкой и корпусной мебели. Тысячи великолепных люстр, светильников и электроинструментов. Десятки тысяч наименований сантехники, плитки, обоев и штукатурки. Большое множество напольных покрытий, ковров, дверей. Известные бренды, гарантированное качество, привлекательно выгодные цены. Все, что вам нужно для завершенного интерьера. Цените свое время. Покупайте в «Гудвине». Уральская, 63.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: В этом году певице удалось доказать, что надо проще. На самом деле так называется новый мини-альбом «Елки, куда вошла» и песня «Эти витражи». Вы слушаете «Радио Альфа». Далее подборка лучших песен минувших десятилетий. Золотая коллекция. Нас ждут трио Тен Шарп и Майкл Джексон.
1: Реклама. В этом костюме как в бане.
2: Пап, ты чего? В Мэнс Луке на Сибирской 7А легкие летние костюмы завезли. Тонкая ткань дышит.
3: Я думал, там только на свадьбу и выпускной.
4: У них теперь и полы, и футболки, и трикотаж, и даже кеды.
3: Пиджак на работу и поло для прогулок. Все в одном месте.
2: В Мэнс Луке.
1: Мэнс Лук. Сибирская 7А. Телефон 203-0906. perm.menslukestore.ru. Все друзья мне завидуют. Моя жена самая красивая и самая молодая. А то, что мы ровесники, большой секрет.
5: На самом деле у меня тоже есть секрет. Мой секрет – клиника лазерной косметологии.
6: Клиника лазерной косметологии на Пушкина 80. Самые современные безоперационные способы омоложения. Телефон 215-9009. Клиника лазерной косметологии. Приходите и будьте красивыми. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Я предпочитаю торговый комплекс «Парковый». Ведь там огромный выбор стройматериалов. Сантехника, обои, мебель, ламинат, светильники.
8: Дорогой, ты знаешь, там можно и о скидке договориться, и профессиональную консультацию получить.
7: Так что же мы ждем? Едем на трамвайную 33.
9: Звукоизоляция своими руками без навыков строителя? Легко! Звукоизоляционную панель T7 Mini от компании «Геометрия комфорта» сможет смонтировать девушка, бабушка и даже ребенок. Тонкая и эффективная панель устанавливается на раз, два, три и служит долгие годы, обеспечивая тишину и уют в вашем доме. Консультации и расчет по телефону 234-60-04. «Геометрия комфорта», Стахановская, 54В.
10: Гранит не говорит, но он помнит. Мрамор хранит свет. Вечность в камне. Изготовление и установка памятников и мемориальных комплексов из мрамора и гранита собственного производства. Строгий контроль. Опытные мастера. Честные цены. Для ветеранов и пенсионеров особые условия. Ждем вас по адресам: Ладыгина 7, Невинская 14, Карпинского 108, Устинова, квартал Промышленный 17. Телефон 243-3060. Вечность в камне. Потому что вечность начинается с деталей.
11: Золотая коллекция. Радио Альфа.
0: Спонсор золотой коллекции Радио Альфа ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
12: Узнайте настоящую причину боли в голове в клинике «Эксперт». Без боли и рентгеноблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.клиникаэксперт.ру.
13: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Хитом Шайнон Рио на Радио Альфа завершают золотую коллекцию. И вообще у солнца на самом деле много, что называется, топлива, поэтому оно будет светить еще миллиарды лет. Это ли не повод порадоваться? В финале этого часа инструментальная музыка через 2 минуты на Радио Альфа Кенниджи.
1: Реклама. В Перми появилось место, куда заезжают прицениться, а уезжают на новеньком автомобиле. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов 356. Выбирай из более чем 500 проверенных автомобилей. Подробная техническая диагностика и гарантия на целый год. Специальные условия для первых покупателей. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов. Новый взгляд на автомобили с пробегом. Телефон 8 952 406 22 55. Не ставь свой бизнес на паузу. Звони в «Дизель-сервис Пермь». Производим ремонт дизельной топливной аппаратуры под ключ. Сертифицированное оборудование. Запчасти в наличии. Гарантия. «Дизель-сервис Пермь». Доверь свой дизель профессионалам. 20 лет на рынке Перми. Звони. 2-111-540. 2-111-540.
2: Выбор огромный, а он один? Спешите в дельный магазин. Вас ждет большой ассортимент стройматериалов. Гипсокартон, фанера, ОСБ, профиль, шифер, профнастил, кровельные материалы, краски, обои, сантехника. При покупке от 10 тысяч рублей доставка по заказу в Краснокамску бесплатно. Подробности в группе ВКонтакте. 0+.
3: Вот это да! Ты съездила в город роз?
4: Да, оторвалась по полной. Видишь новую клумбу? Все приобрела там. Такого ассортимента роз я еще нигде не видела. Вчера съездила гортензии, набрала там. Даже новинки уже все есть. А еще теперь я в чате питомника Анны Сашиной. Ссылку в группе ВК нашла. Там делятся опытом, показывают свои сады несколько тысяч таких же, как мы. Сейчас всем советую ехать в город роз. По адресу деревни Протасы, улица Калужская, 9.
5: В руки вверх бар. Праздник каждый день. Танцуй под хиты 90-х. Пой в караоке. Выигрывай призы на вечеринках. 248-56-16. Сибирская, 16. 18+.
1: Телефон рекламной службы. 259-17-00.
6: Радио «Альфа».

0: Вы слушаете «Радио Альфа». В Перми 14 часов и 2 минуты. С новостями Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Минтранс сформировал оперштаб для организации перевозок в Черном и Азовском морях. Решение приняли на фоне участившихся атак ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Специалисты будут координировать движение грузов, разрабатывать альтернативные маршруты и при необходимости перенаправлять перевозки на другие виды транспорта. Ранее ведомство предупредило, что из-за угроз безопасности часть грузов могут оставлять в обход привычных направлений. Стоянку судов у портов Азов и Кавказ также ограничили. Туристам могут дать право напрямую требовать от турагента возмещения убытков за некачественные услуги. Соответствующий законопроект правительство внесло в Госдуму, пишет «Парламентская газета». Подать претензию можно будет в течение 20 дней после окончания договора. Турагенту придется отвечать, если он не сообщил клиенту важные условия поездки, не перечислил деньги туроператору или не согласовал с ним изменения по просьбе туриста. При этом туроператор сохранит ответственность за услуги, которые входят в турпакет, и за неполную информацию о путешествии, если закон примут, новые правила начнут действовать с 1 марта следующего года. Россия в перспективе может столкнуться с чрезвычайными ситуациями нового типа из-за износа и тесной связи ключевых систем. Об этом заявил глава МЧС Александр Куренков. По его словам, наибольшую опасность представляют каскадные аварии. Локальный сбой на одном объекте способен затронуть сразу несколько отраслей. Такие происшествия могут быстро выйти за пределы одного предприятия или ведомства в зоне риска. Коммунальное хозяйство, энергетика, транспорт, магистральные трубопроводы и гидротехнические сооружения. Все школы, детские сады и учреждения доп. Образования Перми прошли приемку к новому учебному году. Об этом сообщил глава Перми Эдуард Соснин. Межведомственная комиссия проверила состояние зданий, систем безопасности, охраны, видеонаблюдения и прилегающих территорий. Последняя проверка успешно прошла школа номер 14. Всего приемку завершили 94 школы, 74 детских сада и 11 учреждений доп. Образования. При этом капремонт продолжается в 18 образовательных учреждениях. В этом году россияне стали реже следить за бюджетом и строить финансовые планы. Это показал опрос «Суперджоб», с результатами которого ознакомилась газета «РУ», рассуждая о гипотетической ситуации потери всех источников дохода. 14% сказали, что смогут продержаться меньше месяца. Каждый пятый – от 1 до 2 месяцев. Еще 14% – от 3 до 6. 7% уверены, что их сбережений хватит более чем на год. Мужчины чаще женщин ведут учет, активнее планируют на длительную перспективу и выше оценивают свой уровень финансовой грамотности. Молодежь до 35 лет следит за бюджетом и строит финансовые планы реже, чем те, кто старше, и свой уровень грамотности, как высокий, оценивают тоже реже. В завершении выпуска курсы валют: доллар 80 рублей 7 копеек, евро 91 рубль 96 копеек. Зара Пахметов, служба информации.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды, спонсор выпуска ИП «Давлетшин» Рустам Рамильевич, компания «Центр металлокровли». 5 августа в среду в Перми будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер западный, северо-западный, 3-5 метров в секунду. Ближайшей ночью плюс 13-15 градусов, завтра днем плюс 21-23.
2: Реклама.
3: Высоко в горах нет такой красивой металлочерепицы. Так что, Ашотик, только металлочерепица «Арарат». И только в центре металлокровли.
4: Новинка, которой позавидуют соседи. Металлочерепица «Арарат».
3: Закажи в центре металлокровли.
4: На Героев Хасана, 58. Звоните 256-56-00. 256-56-00.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Альфа.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Радио Альфа.

0: Любимая музыка, Дэвид Гетта и Сия на радио Альфа. Любимая игра «Невероятный вопрос» по будням после 9 утра 12+. И, друзья, периодически пропадает связь. Все потому, что продолжаются покрасочные работы на телевышке. Поэтому, чтобы оставаться с нами, слушайте онлайн на alfa.fm.ru. А в «Невероятном вопросе» на этой неделе Антон Нагибин разыгрывает пригласительные на речную прогулку вечеринка в стиле 90-х от радио Альфа. Партнер розыгрыша ООО «Камо Тревел». На правах рекламы компания «Камо Тревел» — это и речные круизы от 3 до 19 дней, путешествия на прогулочных и крупногабаритных теплоходах. А самый веселый речной трамвайчик с танцевально-развлекательной программой «Радио Альфа» отправляется в рейс еще весь август, каждую среду в 19:00.
1: Реклама.
2: Зай, зачем мы едем в Кондратово, в Атлантис? Тротуарную плитку можно и поближе купить.
3: Ага, ты уже купила поближе. Вся плитка за зиму рассыпалась. Нужно было сразу брать Атлантис. Гарантия 5 лет. Вон у соседа плитка Атлантис 6-й год. А все как новое.
2: Атлантис? Надо девочкам рассказать.
4: Тротуарная плитка Атлантис. Кондратово, улица Кирова, 29. Телефон 288-78-08.
5: Устали прятать взгляд? Клиника «Формула жизни» возвращает глазам молодость. Только до конца августа этого года блефаропластика со скидкой 20%. Уберем нависшее веко, избавим от мешков под глазами и сделаем ваш взгляд открытым. Консультация бесплатна. Запись на прием по телефону 20-777-22. Клиника «Формула жизни». Город Пермь, улица Космонавта Беляева, 40Г. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Смотри, какой жених. Костюм, как из журнала. Надо у Маринки спросить, где покупали.
7: А тебе-то зачем?
6: Ты же вроде замуж не собиралась. Ты к мне, Витя, вчера предложение сделал. Хочу, чтобы и мой жених был неотразимым.
8: Салон «Братья-джентльмены». Свадебные костюмы от 7900 рублей. Классические и деловые костюмы. Большие размеры до 70-го. Ателье по фигуре и аксессуар в подарок. Улица Попова, 16. ТЦ «Айсберг», 2-й этаж. «Братья-джентльмены».
9: Смотри, Саня-то какие печи продает. У авторской работы.
10: А я к веникам его пригляделся. Из канадского и краснодарского дуба.
9: Дверей банных тьма. Резные, стеклянные. А какие наличники из можжевельника. Все есть для бани у Сани.
10: Значит так, берем печь, эти наличники, и чтобы все обзавидовались.
9: Магазин «Все для бани у Сани». Пермь. Васильева, 5/6.
11: Телефон рекламной службы 259-17-00.
12: Радио «Альфа».

0: Не пара на радио Альфа там, где музыка прежде всего. А в паре со мной каждый день Зараб Ахметов, и он уже готов рассказать о главных событиях коротко. Спонсор выпуска новостей на радио Альфа Никулин Александр Николаевич. Центр ремонта вмятин нет.
1: Здравствуйте. Передвижные аптеки появятся в труднодоступных населенных пунктах России. Эксперимент начнется с 1 сентября, пишет «Парламентская газета». От платного курса или другой образовательной программы можно отказаться в любое время. Для этого нужно письменно расторгнуть договор с учебной организацией. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. Российские туристы стали чаще останавливаться в апартаментах. Об этом сообщает Российский союз туриндустрии. По данным РСТ, в этом году темпы бронирования таких объектов выше, чем в классических отелях. Зараб Ахметов, служба информации.
2: Реклама. Студия беспокрасочного ремонта «Вмятин нет». Это многолетний опыт и команда настоящих профессионалов. Мы выровняли более 1000 безнадежных вмятин, отреставрировали 1000 сколов и царапин на кузовах. Мы с легкостью беремся за ремонт сложных деталей. Ювелирно выравниваем алюминиевые авто. «Вмятин нет». Качество гарантируем. Ищите нас на картах 2GIS, Яндекса и в соцсетях. Телефон 247-44-47.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Альфа.
0: Радио Альфа о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «ПСК». Компания «Баня в бочке». 5 августа в Перми будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер западный, северо-западный. 3-5 метров в секунду. Плюс 13-15 ночью. Завтра днем плюс 21-23 градуса.
2: Реклама.
4: Огонь. И приятный жар, пар и полный релакс. Релакс. Закажи баню прямо сейчас. Ваша будущая баня на сайте banivbochke.rf. Выберите свою баню. Звоните 202-30-62. 202-30-62. Подробности на сайте banivbochke.rf.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Альфа.

0: Альфа.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Радио Альфа.

0: Радио Альфа. Мы всегда онлайн на alfa.fm.ru.
1: Yes. Come on. Ready, girl?
2: Come on. Let's do this.

0: Ка-чинг.
1: Музыка, понятная без слов. На радио Альфа.

0: Перми 3 часа дня с новостями. Зара Пахметов, спонсор выпуска на радио Альфа, ООО «Доктор Сан».
1: Здравствуйте. Ущерб продавцов на крупнейшем российском маркетплейсе Wildberries из-за атак беспилотников приблизился к 280 миллиардам рублей. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на экспертов рынка. В июле площадка лишилась как минимум 17% своих складских помещений. Точное количество пострадавших предпринимателей пока не установлено. Однако речь может идти о нескольких сотнях тысяч человек. На текущий момент частичное возмещение за утраченный товар получают исключительно представители небольших фирм, о чем заявила глава компании Татьяна Ким, а о планах выплат крупному и среднему бизнесу в руководстве площадки не сообщают. Российские операторы связи начали блокировать массовые звонки, если они не имеют специальной маркировки, об этом пишет Коммерсант. Новые правила должны помочь защитить абонентов от спама и мошенников. По данным одного из участников рынка, с начала года число массовых вызовов выросло более чем в 2,5 раза. Эксперты считают, что теперь компаниям придется чаще пользоваться официальными колл-центрами и заранее указывать, от чего имени поступает звонок. С сентября в России начнут действовать единые правила для мобильной торговли. Об этом пишет РИА Новости. В законе впервые закрепят понятие мобильного торгового объекта. К ним относятся автолавки, кофейные фургоны, фудтраки и другие точки на колесах. Главное ограничение – на одном месте нельзя будет одновременно размещать несколько таких объектов. Это должно исключить стихийную конкуренцию за одну торговую площадку. Пермский край занял 20 место в рейтинге качества дорог в регионе. Соответственно, нормативам 65% дорог посчитали эксперты РИА Рейтинг. Плотность дорог с твердым покрытием составила 150 километров на 1000 квадратных километров. Лидерами рейтинга стали Москва и Челябинская области, а последние строчки заняли Архангельск и Волгоград. Для сравнения, Свердловская область оказалась на 47-м месте рейтинга. Россияне все чаще превращают хобби в источник дохода. В частности, речь идет о рукоделии и кулинарии, сообщает газета «Ру». По мнению экспертов, тренд на развитие подобных категорий продолжит усиливаться. Спрос на авторские товары и локальные сервисы растет, а порог входа в микробизнес остается низким. Для мастеров это возможность перейти от разовых заказов к стабильному доходу за счет качества, понятного бренда и современных инструментов. Для покупателей шанс чаще выбирать.

0: вопросов. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 5 августа в среду в Перми ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков. Ветер западный, северо-западный, 3-5 метров в секунду. Ближайшей ночью 13-15 тепла, завтра днем в Перми. Плюс 21-23 градуса.
1: Реклама.
2: Мам, я хочу братика.
1: Клиника Фомина. Мы поможем родиться в вашей мечте.
3: Доказательная медицина и высокие технологии.
1: Эффективность ЭКО с генетикой до 72%.
3: Клиника Фомина. Ребенок будет.
1: 248-37-19. Александра Матросова, 13.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Альфа».

0: Португал The Man на радио Альфа. Отличная музыка для рабочего настроения. А психологи тем временем подтвердили самую простую и, что интересно, бесплатную терапию для всех. Она поднимает настроение, снимает стресс. Это плавное движение на качелях. Летний праздник отмечается сегодня, день качания на качелях. Возможно, вы найдете все-таки минутку вечерком вспомнить это ощущение полета и свободы. Ну а пока продолжаем трудиться с удовольствием под музыку радио Альфа. Далее нон-стопом «Имани», «Статус-кво», Оливия Дин с новой песней и Александр Маршалл. Через пару минут на радио Альфа.
1: Реклама.

0: наград.
1: Бронирование по телефону 8-908-258-28-28. ИП Полякова Ольга Олеговна. ОГРН 323-595-800-060-360. Город Пермь.
2: Без лишних слов. Профессионально и надежно. Уже 15 лет мы создаем комфортный климат в вашем авто. Компания «Автоклимат». Монтаж, ремонт любой сложности и обслуживание автомобильных кондиционеров, рефрижераторов. Всегда бесплатная диагностика и комплексная очистка антибактериальными средствами. Устранение неприятного запаха. Компания «Автоклимат». Шоссе Космонавтов 312А. Телефон 2-700-297.
3: Как хочется стать стройнее, но на спортзал совсем нет времени.
4: Мне бы восстановить тонус мышц, пресс подкачать. Но как вписать тренировки в мой загруженный день?
3: Стройное дело. Подтянутые ягодицы, пресс и бедра без спортивных тренировок можно получить всего за 4 процедуры М-Скалпт. Улучшайте фигуру с помощью процедуры М-Скалпт. Звоните 215-9009. Клиника лазерной косметологии на Пушкина 80. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
5: Лето. Самое время прокатиться с ветерком по Каме на речном трамвайчике. Приглашаем на групповые тематические прогулки. Саксофон на закате. Зажигательная дискотека 90-х. Детская анимация и экскурсии по берегам Камы. Расписание и билеты на сайте речнойтрамвайчик.рф.
6: ООО «Камская круизная компания». Город Пермь, Ленина, 72Б. ОГРН 114-595-805-3560. Акция действует до 30 ноября 2026 года.
7: 0+.
2: Телефон рекламной службы 259-17-00.
8: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа. Меньше слов, больше музыки.
1: Звезды в лужах, делить с тобой. Теплый ужин, делить с тобой. Оставаться нужным и быть с тобой.
2: Странно, я раньше не думал, что так бывает. Что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, к одному стремиться. Ты на обложку Космо, я на обложку Forbes. Чтобы быть рядом даже на полках газетных киоск. И пока вертится глобус, цепляясь за ось, не разминуться на одном из перекрестков.

0: Любимая музыка на радио Альфа 104.1 FM и онлайн на alfa.fm.ru. 15.31, точные местные, с кратким обзором новостей Зарап Ахметов.
1: Здравствуйте. Российским предпринимателям начали ссылать поддельные уведомления о внеплановых проверках. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. В письмах содержится QR-код, а получателям предлагают оплатить почтовые услуги. Маркировка мясной продукции, за исключением колбасы, стала обязательной в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Центра развития перспективных технологий. Для колбасных изделий обязательная маркировка стартует 1 октября. Почти половина опрошенных таксистов пока не планирует переходить на автомобили, локализованные в России. Около трети уже рассматривают подходящие модели, пишет «Известия» со ссылкой на отраслевой опрос. Зарап Ахметов, служба информации.
0: И о погоде на радио «Альфа». Спонсор выпуска ООО «Гудвин». В среду, 5 августа, в Перми будет облачно с прояснениями. Осадков не ожидается. Ветер западный, северо-западный, 3-5 метров в секунду. Ближайшей ночью плюс 13-15 градусов, завтра днем плюс 21-23.
2: Реклама. «Гудвин» впечатляет. Десятки сетевых магазинов, профильных отделов и интерьерных бутиков. Сотни позиций современной мягкой и корпусной мебели. Тысячи великолепных люстр, светильников и электроинструментов. Десятки тысяч наименований сантехники, плитки, обоев и штукатурки. Большое множество напольных покрытий, ковров, дверей. Известные бренды, гарантированное качество, привлекательно выгодные цены. Все, что вам нужно для завершенного интерьера. Цените свое время. Покупайте в «Гудвине». Уральская, 63.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Реклама.
1: Сказала грозная царица.
2: Хочу металлочерепицу.
1: Иван к вопросу подготовлен. Поехал в центр металлокровли. Там для царей и для цариц полно металлочерепиц.
3: Сказочный выбор металлокровли для самых взыскательных покупателей. Центр металлокровли. Пермь. Телефон 256-56-00. 256-56-00.
4: Долго откладывали переезд? Сравнивали варианты? Ждали подходящий момент?
5: Похоже, он наступил.
4: Орсо Групп открывает продажи второй очереди квартала Левченко. Новый дом, новые планировки и возможность выбрать квартиру на старте продаж.
5: Когда есть хороший выбор, легче решиться.
4: Квартал Левченко. Вторая очередь.
6: Застройщик ОСЗ «Орсо Дом». Для рекламирования объекта «Коннект Квартал Левченко». Улица Танкистов, 2. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
0: Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. На Свиязева 39А. Мы рады, когда ваш питомец растет здоровым. Растет и веточка. Открыты новые зоомагазины «Ветаптеки» на Комсомольском проспекте 70 и Черняховского 49. Покупайте все необходимое для заботы и здоровья ваших любимцев в зоомагазинах «Ветаптеках» «Веточка». Бронирование на сайте planetazdorova.ru. Каталог «Ветаптека». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. ООО «Гудбой», город Пермь. ОГРН 120-77-00-166-453.
7: Занимаетесь ремонтом квартир и коммерческих помещений? Материал нужен сегодня? Компания «Геометрия комфорта» предлагает профессиональные материалы для звукоизоляции. Товар в наличии на складе в городе Пермь. Акустический гипсокартон, звукоизоляционные панели, материалы под натяжной потолок, базальтовые плиты, виброподвесы и остальные необходимые расходники. Ждем вас. Стахановская, 54В. Телефон 234-6004. «Геометрия комфорта».
0: Золотая коллекция. Радио «Альфа».
8: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
9: Узнайте настоящую причину боли в голове в клинике «Эксперт». Без боли и рентгеноблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте перм.клиникаэксперт.ру.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио Альфа, 104.1 FM, Перми, 16:01. Новости на Радио Альфа. Зара Ахметов.
1: Здравствуйте. Завоз в Россию и распространение вируса бурбон на ее территории маловероятны. Об этом РИА Новости сообщил академик РАН Геннадий Онищенко. Он пояснил, что заболевание встречается редко и эпидемический риск для России незначительный. За весь период наблюдения в стране не зафиксировано ни одного случая. Кроме того, завоз клеща-переносчика также маловероятен из-за малочисленных поездок россиян в США. Ранее СМИ писали, что в Нью-Йорке выявили первый случай заражения редким вирусом бурбон, от которого нет вакцины. Заболевание передается через укус собачьего клеща. Название он получил по округу Бурбон в штате Канзас, где его впервые обнаружили в 2014 году. При первом включении смартфона или другого устройства пользователи могут разрешить самостоятельно выбирать и помощника. Такой проект подготовила Минцифры. В списке будут доступны как российские, так и зарубежные программы. От установки помощника можно будет полностью отказаться. В правилах также предлагают заменить понятие «голосовой помощник» на более широкое – «системный помощник». Такие программы смогут управлять устройствами и приложениями с помощью голоса, текста или изображений. Для российских и зарубежных сервисов предусмотрят равные условия. Центробанк России зафиксировал переход граждан к более рациональной модели потребления. Сообщает «Известия», покупатели теперь чаще дробят крупные покупки, ищут скидки, выбирают более дешевые товары. Об этом

0: обход по улицам Бузулукской, Копейской и Кудымкарской. Россиянки тратят на маникюр до 50 тысяч рублей в год. Об этом пишет «Известия» со ссылкой на исследование аналитиков. Более половины опрошенных делают процедуру не реже одного раза в месяц. Почти треть посещает мастера еще чаще, около 18%, обновляет маникюр раз в 2-3 месяца, а 12% – несколько раз в год. Полностью отказались от этой процедуры только 2% участниц опроса. В завершении выпуска курсы валют: доллар 80 рублей 7 копеек, евро 91 рубль 96 копеек. Зарап Ахметов, служба информации.
1: На радио «Альфа» о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Медицинский центр Флеболог». 5 августа в среду в Перми будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер западный, северо-западный до 5 метров в секунду. Температура нынешней ночью плюс 13-15, завтра днем плюс 21-23. Сейчас в Перми плюс 23 градуса.
2: Реклама.
3: Сосед, а сосед, ты чего такой грустный?
4: Болею, варикоз замучил, а лечиться дорого.
3: Слушай, во Флебологе сейчас очень интересное приложение по лечению варикоза. Обращайся на Осинскую 8, не пожалеешь. Подробности и запись по телефону 20 47 888. Медицинский центр «Флеболог». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: на радио «Альфа». В невероятном опросе 12+, по утрам в будни после 9, мы разыгрываем пригласительные билеты на речную прогулку «Вечеринка в стиле 90-х» от радио «Альфа». Партнер розыгрыша ООО «Кама Тревел». На правах рекламы. Компания «Кама Тревел» — это речные круизы от 3 до 19 дней. Путешествия на прогулочных и крупногабаритных теплоходах. А самый веселый речной трамвайчик с танцевально-развлекательной программой «Радио Альфа» отправляется в рейс все лето каждую среду в 19:00.
1: Реклама.
2: Большое иллюзионное шоу «Магия» в Пермском цирке с 1 по 30 августа. Успейте прикоснуться к магии.
3: 0+.
4: Ай, в этом костюме как в бане.
5: Пап, ты чего? В Мэнслуке на Сибирской 7А легкие летние костюмы завезли. Тонкая ткань дышит.
6: Я думал, там только на свадьбу и выпускной.
7: У них теперь и полы, и футболки, трикотаж, и даже кеды.
8: Пиджак на работу и поло для прогулок. Все в одном месте.
9: В Мэнслуке.
10: Мэнслук. Сибирская 7А. Телефон 203-0906. perm.menslukstore.ru.
11: Бесплатное ЭКО в клинике «Мать и дитя Пермь». «Мать и дитя» – это медицинская помощь экспертного класса. А ЭКО – одно из наших профильных направлений. Приглашаем на ЭКО по ОМС из любых регионов. Процедура проводится строго после консультации со специалистом. 8 800 770 01. Пермь, Екатерининская, 64. Сайт perm.mamadeti.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Краевая мемориальная компания. Производство и установка памятников из натурального камня в Перми и Пермском крае. Гранит от 33 тысяч рублей. Мрамор от 20 тысяч рублей. Предлагаем рассрочку и скидки. Подготовка документов для получения компенсации за изготовление памятников по льготной программе ветеранам войны, участникам боевых действий, СВО, пенсионерам МВД, ФСБ, МЧС, ГУФСИН. 2-888-255.
1: Телефон рекламной службы 259-17-00.
2: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа, 104.1 FM, в Перми, 16:30. Радио Альфа, новость, коротко, Зара Пахметов. Спонсор выпуска Никулин Александр Николаевич. Центр ремонта вмятин нет.
1: Здравствуйте. В Госдуме предложили изменить порядок эвакуации автомобилей и обязать уведомлять об этом владельцев транспортных средств заранее, сообщают ведомости. Стоимость сахарного песка в России растет вдвое быстрее, чем цены на остальные продукты, а в ближайшем будущем рискует увеличиться еще сильнее из-за опережающего роста оптовых котировок. Об этом сообщает телеграм-канал «База». Объем выдачи потребительских кредитов на розничном рынке за 7 месяцев этого года достиг, по предварительной оценке, почти 3 триллионов рублей. Это на 64% выше показателя аналогичного периода прошлого года, отмечают аналитики. Зара Пахметов, служба информации.
2: Реклама. Студия без покрасочного ремонта «Вмятин нет». Это многолетний опыт и команда настоящих профессионалов. Мы выровняли более 1000 безнадежных вмятин, отреставрировали 1000 сколов и царапин на кузовах. Мы с легкостью беремся за ремонт сложных деталей. Ювелирно выравниваем алюминиевые авто. «Вмятин нет». Качество гарантируем. Ищите нас на картах 2GIS, Яндекса и в соцсетях. Телефон 247-44-47.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио Альфа.
0: На радио Альфа о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «ПСК». Компания «Баня в бочке». В среду, 5 августа, в Перми облачно, с прояснениями, будет, осадков не ожидается. Ветер западный, северо-западный, до 5 метров в секунду. Температура предстоящей ночью плюс 13-15. Завтра днем 21-23 градуса. Сейчас в Перми плюс 23.
2: Реклама.
5: Отдыхай, тело и душа.
6: Да чего же хороша банька наша.
7: Выбери свою баньку на сайте banyavbochke.rf.
6: Разнообразные формы и размеры, качественные материалы.
7: Сделано в Перми. Самое время заказать свою баньку. Бани-бочки на шоссе.
6: Звоните 202-30-62. 202-30-62.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио Альфа.

0: Радио Альфа.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Радио Альфа.

0: Реклама. В Перми появилось место, куда заезжают прицениться, а уезжают на новеньком автомобиле. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов 356. Выбирай из более чем 500 проверенных автомобилей. Подробная техническая диагностика и гарантия на целый год. Специальные условия для первых покупателей. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов. Новый взгляд на автомобили с пробегом. Телефон 8 952 406 22 55.
1: Что главное при ремонте двигателя автомобиля? Это безупречная точность сборки, качественные запасные части и высокий профессионализм персонала. Компания «Транстехсервис» производит высокоточные работы по расточке, гильзовке и ханинговке любых блоков двигателя, а также полный комплекс работ по ремонту головок блока цилиндра на новейшем импортном оборудовании. «Транстехсервис». Шоссе Космонавтов, 401, корпус 2. Телефон 206-98-88. 206-98-88.
2: Ремонт окон? Сделаем! Замена фурнитуры? Выбирайте! Утепление? Пожалуйста! Надоели пух и комары? Закажи москитную сетку по суперцене! Ремонт пластиковых и алюминиевых окон и дверей? Утепление? Модернизация окон? Сквознякам нет! Сделаем как себе! Звоните 287-28-98, сайт сквознякам.нет.
3: ИП Гуничев Андрей Игоревич. ОГРН ИП 314-595-829-00-280.
4: Намечается вечеринка большой компании. Сергей Жуков дарит скидку до 50% на всю барную карту. Пей, пой и веселись со скидкой в руки вверх бар на Сибирской 16. Бронируй по телефону 248-56-16. 18+.
5: Золотая коллекция. Ради.

0: Радио «Альфа» 104.1 FM в Перми, 5 вечера. На радио «Альфа» с новостями Зара Пахметов. Спонсор выпуска ООО «Доктор Сан».
1: Здравствуйте. Миноборнауки России планирует запустить в вузах страны просветительский проект для подготовки студентов к семейной жизни и родительству. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство. Отмечается, что ведомство разрабатывает инициативу для формирования в вузах благоприятной среды для принятия и осознания важности семейных ценностей в жизни человека. Миноборнауки предлагает проводить встречи учащихся и сотрудников вузов с представителями многодетных семей, экспертами по семейным отношениям и межличностным коммуникациям, социальным и психологическим аспектом жизни семьи. Неформальные беседы будут носить добровольный характер. Их смогут посещать действительно заинтересованные люди. Объем наличных денег в обращении в июле увеличился на 643 миллиарда рублей. Это почти на 200 миллиардов больше, чем месяцем ранее, следует из данных Центробанка. С февраля по июль общий прирост превысил 2,5 триллиона рублей. В регуляторе связывают рост спроса на наличные с адаптацией к новым налоговым условиям и периодическими перебоями мобильного интернета. В таких ситуациях люди предпочитают держать часть денег под рукой. Росавиация впервые выдала сертификат на коммерческие воздушные перевозки с использованием свободного аэростата. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство. Документ позволяет официально перевозить пассажиров на воздушном шаре за плату. Сертифицированный аэростат российского производства рассчитан на 5 человек. Кроме того, проверку прошли еще 2 воздушных судна. Сейчас их готовят к включению в сертификат эксплуатанта. После этого аэростаты смогут выполнять коммерческие полеты над Алтаем. Завтра в Пермь прибудет делегация из 15 китайских туроператоров и блогеров, путешествующие по России в рамках ознакомительного тура «Великий чайный путь». Участники оценивают туристический потенциал 7 регионов страны – Улан-Удэ, Иркутск, Красноярск, Новосибирск, Екатеринбург, Пермь и Москва. Проект должен стать основой для запуска к 2027 году премиального железнодорожного маршрута для туристов из Китая. В Перми гостям покажут туристическую инфраструктуру и экскурсионные программы, а также проведут встречи с представителями властей и туротрасли. Каждый второй россиянин готов сменить профессию из-за развития нейросетей, пишет «Коммерсант» со ссылкой на исследование. При этом около 80% опрошенных считают, что в ближайшие 5 лет искусственный интеллект не заменит их на работе. Самыми популярными запасными вариантами стали профессии повара или кондитера, а главными требованиями выбора – зарплата и востребованность. В завершении выпуска курсы валют: доллар 80 рублей 7 копеек, евро 91 рубль 96 копеек. Зара Пахметов, служба информации.
2: Реклама.
3: После еды тяжесть, как камень проглотила.
4: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы. Хочу попробовать. Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького, 83, офис 311. Телефон 254-04-83. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: На радио «Альфа» о погоде на завтра спонсор прогноза ИП «Давлетшин» Рустам Рамильевич, компания «Центр металлокровли». 5 августа в среду в Перми будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер западный, северо-западный до 5 метров в секунду. Температура нынешней ночью плюс 13-15, завтра днем плюс 21-23. Сейчас в Перми плюс 23 градуса.
2: Реклама. Тонны дождя, снега, палящее солнце. Подумайте, сколько придется вынести в вашей крыше. Выбирайте кровельные материалы завода «Центр металлокровли» из качественного металла компании «Северсталь» с гарантией до 25 лет. Ведь ваш дом нуждается в надежной крыше. Центр металлокровли.

0: Реклама. Нужна террасная доска? ДПК. На складе в Перми. А также грядки, сайдинг, фасадные панели, регулируемые опоры, заборы и ограждения. Большой выбор от компании «Терра ДПК». Новосильева 1Б. Звоните 27 927 27. Подробности на сайте decking-sperm.ru.
1: Устали прятать взгляд? Клиника «Формула жизни» возвращает глазам молодость. Только до конца августа этого года блефаропластика со скидкой 20%. Уберем нависшее веко, избавим от мешков под глазами и сделаем ваш взгляд открытым. Консультация бесплатна. Запись на прием по телефону 20 777 22. Клиника «Формула жизни». Город Пермь, улица Космонавта Беляева, 40Г. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Смотри, Саня-то какие печи продает. Авторской работы.
3: А я к веникам его пригляделся. Из канадского и краснодарского дуба.
2: Дверей банных тьма. Резные, стеклянные. А какие наличники из можжевельника. Все есть для бани у Сани.
3: Значит так, берем печь, эти наличники, и чтобы все обзавидовались.
2: Магазин «Все для бани у Сани». Пермь, Васильева 5/6.
4: Нужно покрасить и обновить? Но вы не знаете, где можно найти все сразу, хорошего качества и по доступным ценам? Спешите в дельный магазин. Все краски и лаки для декора, для дома и дачи, для бани и сауны, по дереву и металлу, для фасада и для сада, для печей и каминов. Дельный магазин.
5: На магистральной 12Б. И геофизиков 4. 0+.
6: В Пермском цирке шоу «Магия». С 1 по 30 августа. Поверить будет сложно. Пропустить невозможно.
7: 0+.
8: Расскажу, что сейчас с движением на пермских дорогах. На 5 баллов оно загружено, по данным Яндекс.Карт. Сильнее всего на Стахановской от моста до Карпинского, на Суязева от Карпинского до Космонавта Леонова, на Локомотивной от Фридриха Энгельса до площади Гайдара, на Попова от Монастырской до Пушкина и на Компросе от Монастырской до Ленина.
9: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: Реклама.
1: Не так далеко от центра, и нам, и детям удобно. Гулять можно и в сквере, и на площадке. Она тут и правда классная. А по бытовым моментам планировки интересные. Кстати, еще на лифте сразу в паркинг можно спуститься или к кладовым. Это большой плюс, особенно когда есть дети. Знаете, да, что сейчас старт продаж второй очереди? Мы так легко решились. Левченко, ну, очень нам понравился.
0: Коннект-квартал Левченко. Легче решиться.
2: Застройщик ОСЗ «Орсадом». Для рекламирования объекта «Коннект-квартал Левченко», улица Танкистов 2. Проектная декларация размещена на сайте наш.ком.рф. Не оферта.
3: А вы уже слышали про шторы от Жоры? Жаркие скидки до 30% уже действуют. Шьем быстро и качественно. Утром заказали, вечером повесили. Всегда в наличии турецкие ткани, фурнитура и карнизы. Шторы от Жоры. И с установкой помогут. Ждем вас на Ленина, 94.
4: Здорово, когда питомец здоров. Зоомаркеты «Веточка». Здесь беру лекарства для своего питомца. Пусть все будут здоровы. planetazdorova.ru. Каталог «Ветаптека». ООО «Гудбой», город Пермь, улица Краснова, 32, помещение 2, ОГРН 120-77-00-166-453. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
5: Вот это да! Ты съездила в город роз?
6: Да, оторвалась по полной. Видишь новую клумбу? Все приобрела там. Такого ассортимента роз я еще нигде не видела. Вчера съездила гортензии, набрала там. Даже новинки уже все есть. А еще теперь я в чате питомника Анны Сашиной. Ссылку в группе ВК нашла. Там делятся опытом, показывают свои сады несколько тысяч таких же, как мы. Сейчас всем советую ехать в город роз. По адресу деревни Протасы, улица Калужская, 9.
0: Телефон рекламной службы 259 17 00.
7: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа, 104.1 FM. В Перми половина шестого. Новости коротко на Радио Альфа. Зарап Ахметов.
1: Здравствуйте. Сбербанк зафиксировал системный спад деловой активности в России. Число добровольных закрытых предприятий впервые существенно превысило количество регистраций. В России наблюдается сезонный рост заболеваемости энтеровирусными инфекциями. В основном заболевание протекает в легкой форме. Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе Роспотребнадзора. Каждый четвертый школьник признался, что в новом учебном году хочет найти вторую половинку. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на исследование. Зараб Ахметов, служба информации.
0: На радио «Альфа» о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Гудвин». В среду, 5 августа, в Перми облачно с прояснениями, будет осадков не ожидается. Ветер западный, северо-западный до 5 метров в секунду. Температура предстоящей ночью плюс 13-15, завтра днем 21-23 градуса. Сейчас в Перми плюс 23.
2: Реклама. Гудвин впечатляет. Десятки сетевых магазинов, профильных отделов и интерьерных бутиков. Сотни позиций современной мягкой и корпусной мебели. Тысячи великолепных люстр, светильников и электроинструментов. Десятки тысяч наименований сантехники, плитки, обоев и штукатурки. Большое множество напольных покрытий, ковров, дверей. Известные бренды, гарантированное качество, привлекательно выгодные цены. Все, что вам нужно для завершенного интерьера. Цените свое время. Покупайте в Гудвине. Уральская, 63.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа.
1: Если нравится музыка Радио Альфа, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Альфа.
2: Призрачно все в этом мире бушующем. Есть только

0: Радио Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

0: наград.
1: Бронирование по телефону 8-908-258-28-28. ИП Полякова Ольга Олеговна. ОГРН 323-595-800-060-360. Город Пермь.
2: Лето. Самое время прокатиться с ветерком по Каме на речном трамвайчике. Приглашаем на групповые тематические прогулки. Саксофон на закате. Зажигательная дискотека 90-х. Детская анимация и экскурсии по берегам Камы. Расписание и билеты на сайте речнойтрамвайчик.рф.
3: ООО «Камская круизная компания». Город Пермь, Ленина, 72Б. ОГРН 114-595-805-35-60. Акция действует до 30 ноября 2026 года.
4: 0+. Я предпочитаю торговый комплекс «Парковый». Ведь там огромный выбор стройматериалов. Сантехника, обои, мебель, ламинат, светильники.
5: Дорогой, ты знаешь, там можно и о скидке договориться, и профессиональную консультацию получить.
4: Так что же мы ждем? Едем на трамвайную 33.
6: Гранит не говорит, но он помнит. Мрамор хранит свет. Вечность в камне. Изготовление и установка памятников и мемориальных комплексов из мрамора и гранита собственного производства. Строгий контроль, опытные мастера, честные цены. Для ветеранов и пенсионеров особые условия. Ждем вас по адресам Ладыгина 7, Невинская 14, Карпинского 108, Устинова, квартал промышленный 17. Телефон 243-3060. Вечность в камне. Потому что вечность начинается с деталей.
7: Вновь смотрим с вами, что на пермских дорогах. К этой минуте загружено движение в городе по данным Яндекс.Карт на 6 баллов из 10. Пробка почти на 15 минут на промышленной от 1-го Белоярского переулка до шоссе Космонавтов. Заторы минут на 10-12 на Свиязево от Карпинского до Космонавта Леонова. На Космонавта Леонова от Вторынка до Свиязева. Еще на Соликамской от остановочного пункта Кислотный до переезда. На Петропавловской от Бручинина до Куйбышева. На Стахановской от моста до Карпинского. На Компросе от Монастырской до Екатерининской.
8: Радио Альфа. 104.1 FM.
9: Золотая коллекция. Радио Альфа.
7: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Клиника Эксперт Пермь».
10: Узнайте настоящую причину боли в голове в «Клинике Эксперт». Без боли и рентгенооблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.clinicaexpert.ru.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио Альфа, 104.1 FM, в Перми, 18 часов 2 минуты. Радио Альфа, новости. Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Продажа вейпов и сигарет на остановках общественного транспорта в России станет незаконной с 1 сентября. Об этом напомнили в Госдуме, передает ТАСС. Исключением будут только те торговые точки, которые расположены на остановках и являются единственным местом продажи никотиносодержащей продукции в населенном пункте. Закон был подписан президентом в декабре прошлого года. Согласно действующим нормам, продажа табачной никотиносодержащей продукции запрещена на ЖД вокзалах, в автовокзалах, аэропортах, морских и речных портах, а также на станциях метрополитенов. Минцифра обсуждает новый механизм контроля IP-адресов корпоративных и других VPN, включенных в перечень Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования, сообщает РБК. Работа ведется с хостинг-провайдерами. В настоящий момент список таких адресов является статичным, компания подает заявку, РКН проверяет ее легитимность, после чего IP получает защиту от блокировки. В настоящее время предлагается перейти к постоянному мониторингу. По сравнению с прошлым годом, базовый набор товаров для школьника подорожал не сильно, на 6,5%, до 19 тысяч рублей. Такие данные приводит Чек-индекс. Наибольший рост показала цена на бумажные дневники – 12%. Одна из причин в том, что производители стали делать изделия более прочными и износостойкими, без необходимости покупать дополнительный чехол. На втором месте по подорожанию одежда и обувь, которые выросли в цене на 10%, а вот пеналы, напротив, подешевели. Все школы, детские сады и учреждения доп. Образования Перми прошли приемку к новому учебному году. Об этом сообщил глава Перми Эдуард Соснин. Межведомственная комиссия проверила состояние зданий, систем безопасности, охраны, видеонаблюдения и прилегающих территорий. Последняя проверка успешно прошла школа номер 14. Всего приемку завершили 94 школы, 74 детских сада и 11 учреждений доп. Образования. При этом капремонт продолжается в 18 образовательных учреждениях. Российский книжный союз обновил перечень изданий, которые должны продаваться со специальной маркировкой. В список добавили 151 произведение, среди них «Заводной апельсин» Энтони Бёрджесса, «Доктор Сон» Стивена Кинга, «Зов

0: 15, завтра днем плюс 21-23. Сейчас в Перми плюс 23 градуса.
1: Реклама. Что для вас самое важное?
2: Чтобы вся семья была здорова.
1: Многопрофильный центр «Клиника Фомина». УЗИ 3D и лабораторные исследования.
2: «Клиника Фомина».
1: 248-37-19. Александра Матросова, 13.
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Альфа».

0: Реклама.
1: Устали слушать поющего соседа? Или как играют дети в футбол над вашей головой? Решение есть! Профессиональная шумоизоляция под ключ от компании «Геометрия комфорта». Качественно установим профессиональную звукоизоляцию в любом помещении, в сжатые сроки, без

0: бесплатная консультация и расчет. Звоните 234-6004. Геометрия комфорта на Стахановской 54В. Наслаждайтесь своей жизнью и тишиной.
1: Не важно, какой у вас автомобиль. Важно, как вы за ним ухаживаете. Автомойка «Кристалл» знает все о чистоте и блеске кузова авто. Доверьте свой автомобиль, не выходя из салона, профессионалам, и получите кристально чистый результат. Немецкий автомоечный комплекс «Кристалл» на Козьмы Минина 10. Телефон 257-50-65.
2: Ремонт окон? Сделаем! Замена фурнитуры? Выбирайте! Утепление? Пожалуйста! Надоели пух и комары? Закажи москитную сетку по суперцене! Ремонт пластиковых и алюминиевых окон и дверей? Утепление? Модернизация окон? Сквознякам нет! Сделаем как себе! Звоните 287-28-98. Сайт сквознякам.нет.
3: ИП Гуничев Андрей Игоревич. ОГРН ИП 314-595-829-00-280.
4: Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. На Свиязева 39А.
5: Если в круиз, то Скама Тревел. Сейчас снижены цены на осенние круизы. Бархатный сезон. Мягкая погода. Меньшее число туристов в городах. Идеальные условия для размеренного отдыха от 3 до 15 дней. Удобная рассрочка и повышенная скидка для пенсионеров. Все круизы на сайте kamatravel.ru. Телефон офиса в Перми 218-28-29.
6: О, Kamatravel, Пермь, улица Ленина, 72Б, ОГРН 106-594-783-57.
7: Грандиозная премьера этого лета — шоу «Магия в Пермском цирке». С 1 по 30 августа иллюзия станет реальностью.
8: 0+.
9: На радио «Альфа» несколько слов о самых крупных к этой минуте пермских пробках. На 6 баллов в целом загружено движение в городе по данным Яндекс.Карт. Заторы минут на 15 на Ленина от Попова до Николая Островского и от Сибирской до Куйбышева. На Стахановской от моста до Карпинского. Затруднения чуть больше, чем на 10 минут на Космонавта Леонова от Вторынка до Свиязева. На Петропавловской от Брачининова до Куйбышева. На Куйбышева от Петропавловской до Революции. На Компросе от Монастырской до Ленина.
10: Радио «Альфа» 104.1 FM.

0: Реклама. В руки вверх бар. Праздник каждый день. Танцуй под хиты 90-х. Плей в караоке. Выигрывай призы на вечеринках. 248-56-16. Сибирская, 16. 18+.
1: Смотри, какой жених. Костюм, как из журнала. Надо у Маринки спросить, где покупали.
2: А тебе-то зачем?
1: Ты же вроде замуж не собиралась. Ты к мне, Витя, вчера предложение сделал. Хочу, чтобы и мой жених был неотразимым.
3: Салон «Братья-джентльмены». Свадебные костюмы от 7900 рублей. Классические и деловые костюмы. Большие размеры до 70-го. Ателье по фигуре и аксессуар в подарок. Улица Попова, 16. ТЦ «Айсберг», второй этаж. «Братья-джентльмены».
4: Я всегда любуюсь своей мамой. Ее принимают за мою сестру. Ведь она такая красивая и молодая.
5: Мой секрет. Клиника лазерной косметологии.
6: Клиника лазерной косметологии на Пушкина, 80. Самые современные безоперационные способы омоложения и коррекции фигуры. Телефон 215-9009. Клиника лазерной косметологии. Приходите и будьте красивыми. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Спешите за плиткой в торговый дом «Пирамиды». Ждем вас на Героев Хасана, 105, корпус 71. Звоните 255-33-32.
1: Без лишних слов. Профессионально и надежно. Уже 15 лет мы создаем комфортный климат в вашем авто. Компания «Автоклимат». Монтаж, ремонт любой сложности и обслуживание автомобильных кондиционеров, рефрижераторов. Всегда бесплатная диагностика и комплексная очистка антибактериальными средствами. Устранение неприятного запаха. Компания «Автоклимат». Шоссе Космонавтов 312А. Телефон 2700-297.
2: Телефон рекламной службы 259-17-00.
3: Радио «Альфа».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: «Горячая десятка» Анны Романовой.
2: Один из самых любимых фруктов и овощей конца лета – дыня. Если вы не знали, каждая четвертая в мире дыня выращена в Китае. Сегодня дыни. Дыня – это бахчевая культура. Она приходит с близкой родственницей огурцу, а не арбузу, хотя растет похожим образом. В дикой природе дыни растут в Средней Азии, Индии и в Австралии. Однако, как именно дыни попали в Австралию – загадка для ученых. Всего на свете существует около 200 видов дыни. На одной дынной лозе обычно растет от 2 до 8 дыни. Согласно директиве Европейского Союза, дыня наряду с морковью, томатами и огурцами законодательно приравнена к фруктам. Это сделано ради торговли. В ЕС разрешено производить и экспортировать джемы и варенье только из фруктов. Поэтому овощную по ботанике дыню пришлось формально сделать фруктом. Дыня абсолютно зависима от пчел. Ее пыльца слишком тяжелая и липкая, поэтому она не может опыляться ветром. На промышленных дынных полях выставляют по 2-3 пчелиных улья на каждый гектар. Французский старинный сорт дыни Нуэр де Карма, черный из камлеса, при созревании выглядит как угольно-черный ребристый камень. Его вывели монахи-кармелиты. Когда дыня созревает, корка резко меняет цвет с черного на оранжевый. В 17 веке в Англии дыни считались смертельно опасными. Британские медики связывали употребление дынь с внезапными смертями аристократов, например, сэра Эдварда Осборна. Считалось, что холодная и влажная природа дыни замораживает желудок и вызывает гниение крови. В викторианскую эпоху женщины использовали дыни сорта Queen Anne's Pocket Melon, то есть карманная дыня королевы Анны, в качестве дезодоранта. Дыня размером с теннисный мяч была невкусной, но имела дивный аромат. Дамы носили ее в карманах и под оборками платьев. И что на первом месте? Существует уникальный дикий вид дыни – кукумис хумифруктус. Это земляная дыня, растущая в Африке. Ее плоды созревают глубоко под землей. Растение вступило в уникальный симбиоз с трубкозубами. Дыня выделяет специфический сильный аромат, который трубкозубы чуют сквозь почву. Они выкапывают плоды, съедают их, а затем испражняются семенами возле своих нор. Только в таких условиях семена этой дыни способны прорасти.
1: «Горячая десятка» Анны Романовой.
0: Радио «Альфа».

0: Реклама. Нужна террасная доска? ДПК. На складе в Перми. А также грядки, сайдинг, фасадные панели, регулируемые опоры, заборы и ограждения. Большой выбор от компании «Терра ДПК». Новосильева 1Б. Звоните 27 927 27. Подробности на сайте decking-sperm.ru.
1: Бам! И все совпало.
2: Поэтому и не думали долго. Искали место, где будет удобно жить всей семье.
1: Ну и нашли, получается. Тут такой двор, столько всего. На любой вкус и цвет, как говорится. Развязка удобная. Раз, и мы в центре.
2: Знаете, что сейчас старт продаж второй очереди?
1: Всей семьей ждем, не дождемся ключи.
0: Коннект-квартал. Левченко. Легче решиться.
3: Застройщик ОСЗ «Орсадом». Для рекламирования объекта «Коннект-квартал Левченко», улица Танкистов 2. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
4: Лето. Самое время прокатиться с ветерком по Каме на речном трамвайчике. Приглашаем на групповые тематические прогулки. Саксофон на закате. Зажигательная дискотека 90-х. Детская анимация и экскурсии по берегам Камы. Расписание и билеты на сайте речнойтрамвайчик.рф.
5: ООО «Камская круизная компания». Город Пермь, Ленина, 72Б. ОГРН 114-595-805-3560. Акция действует до 30 ноября 2026 года.
6: 0+.
7: Знакомьтесь, транспортная компания «Magic Trans Пермь». Перевозка сборного груза из Перми в любую точку России. Акции для новых и скидки постоянным клиентам. Ежедневная отправка, персональный менеджер, СМС-информирование. Magic Trans Пермь. Улица Бригадирская, дом 12. Телефон 206-52-55. 206-52-55. Сайт magic-trans.ru. Magic Trans Пермь. Перевозка сборного груза.
8: Компания «Богданов камень». Изготовление памятников из натурального камня с установкой в Перми и Пермском крае. Гранит от 31 тысячи рублей. Мрамор от 19 тысяч рублей. А также ограды, столы, лавки, облицовочные работы. Действует система скидок и рассрочка. Предоставление документов за изготовление памятников льготных категорий. Министерству обороны, ветеранам войны, участникам СВО, боевых действий, пенсионерам силовых ведомств. Звоните 2-789-444.
9: На радио «Альфа» дорожная сводка. Движение в Перми загружено на 7 баллов. Сейчас, по данным Яндекс.Карт, почти 20-минутная пробка на Ленина 25 октября до Куйбышева. Там же почти 15-минутный затор от Попова до Максима Горького. На Петропавловской тоже не меньше 15 минут потерять можно на участке от Брачининова до Компроса. Затор минут на 10-12 на Стахановской от моста до Карпинского. На Компросе от Монастырской до Екатерининской. На Локомотивной от Фридрих Энгельса до площади Гайдара.
10: Радио «Альфа» 104.1 FM.
11: Золотая коллекция. Радио «Альфа».

0: Радио «Альфа» 104.1 FM. В Перми 7 вечера. Новости на Радио «Альфа». Зарап Ахметов. Спонсор выпуска ООО «Доктор Сан».
1: Здравствуйте. Завоз в Россию и распространение вируса бурбон на ее территории маловероятны. Об этом РИА Новости сообщил академик РАН Геннадий Онищенко. Он пояснил, что заболевание встречается редко и эпидемический риск для России незначительный. За весь период наблюдения в стране не зафиксировано ни одного случая. Кроме того, завоз клеща-переносчика также маловероятен из-за малочисленных поездок россиян в США. Ранее СМИ писали, что в Нью-Йорке выявили первый случай заражения редким вирусом бурбон, от которого нет вакцины. Заболевание передается через укус собачьего клеща. Название он получил по округу Бурбон в штате Канзас, где его впервые обнаружили в 2014 году. При первом включении смартфона или другого устройства пользователи могут разрешить самостоятельно выбирать и помощника. Такой проект подготовила Минцифры. В списке будут доступны как российские, так и зарубежные программы. От установки помощника можно будет полностью отказаться. В правилах также предлагают заменить понятие «голосовой помощник» на более широкое – «системный помощник». Такие программы смогут управлять устройствами и приложениями с помощью голоса, текста или изображений. Для российских и зарубежных сервисов предусмотрят равные условия. Центробанк России зафиксировал переход граждан к более рациональной модели потребления. Сообщает «Известия», покупатели теперь чаще дробят крупные покупки, ищут скидки и выбирают более дешевые товары. Об этом следует из доклада регулятора «Региональная экономика». Вместо мебельных комплектов россияне покупают отдельные предметы, а дорогую технику заменяют бюджетными или подержанными устройствами. Стоимость необходимых товаров все чаще делят на несколько платежей. Пермский край занял 20 место в рейтинге качества дорог. В регионе, соответственно, нормативам 65% дорог посчитали эксперты РИА Рейтинг. Плотность дорог с твердым покрытием составила 150 километров на 1000 квадратных километров. Лидерами рейтинга стали Москва и Челябинская области, а последние строчки заняли Архангельск и Волгоград. Для сравнения, Свердловская область оказалась на 47-м месте рейтинга. Россиянки тратят на маникюр до 50 тысяч рублей в год. Об этом пишет «Известия» со ссылкой на исследование аналитиков. Более половины опрошенных делают процедуру не реже одного раза в месяц. Почти треть посещает мастера еще чаще, около 18%, обновляет маникюр раз в 2-3 месяца, а 12% – несколько раз в год. Полностью отказались от этой процедуры только 2% участниц опроса. В завершении выпуска курсы валют: доллар 80 рублей 7 копеек, евро 91 рубль 96 копеек. Зарап Ахметов, служба информации.
2: Реклама.
3: После еды тяжесть, как камень проглотила.
4: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы. Хочу попробовать. Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького, 83, офис 311. Телефон 254-04-83. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: На радио «Альфа» о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Медицинский центр Флеболог». 5 августа в среду в Перми будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер западный, северо-западный до 5 метров в секунду. Температура нынешней ночью плюс 13-15, завтра днем плюс 21-23. Сейчас в Перми плюс 23 градуса.
2: Реклама.
5: Сосед, а сосед, ты чего такой грустный?
6: Болею, варикоз замучил, а лечиться дорого.
5: Слушай, во Флебологе сейчас очень интересное предложение по лечению варикоза. Обращайся на Осинскую, 8, не пожалеешь. Подробности и запись по телефону 20 47 888. Медицинский центр «Флеболог». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

0: Реклама. Сегодня в лесу настоящий переполох. Проснулся дятел и всех разбудил своим стуком. Металлосайдинг в центре металлокровли – это 100% имитация дерева. Стоит недорого, выглядит на миллион. Металлосайдинг на ваш вкус под бревно, доску и брус. Центр металлокровли, Пермь. Телефон 256-5600, 256-5600.
1: Долго откладывали переезд? Сравнивали варианты? Ждали подходящий момент?
2: Похоже, он наступил.
1: Орсо Групп открывает продажи второй очереди квартала Левченко. Новый дом, новые планировки и возможность выбрать квартиру на старте продаж.
2: Когда есть хороший выбор, легче решиться.
1: Квартал Левченко. Вторая очередь. Застройщик ОСЗ «Орсодом» для рекламирования объекта «Коннект квартал Левченко». Улица Танкистов, 2. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
3: Если в круиз, то Скама Тревел. Сейчас снижены цены на осенние круизы. Бархатный сезон, мягкая погода, меньшее число туристов в городах. Идеальные условия для размеренного отдыха от 3 до 15 дней. Удобная рассрочка и повышенная скидка для пенсионеров. Все круизы на сайте kamatravel.ru. Телефон офиса в Перми 218-28-29.
4: ООО «Каматревел», Пермь, улица Ленина, 72Б. Огранин 106-594-783-57.
5: В эфире программа о современных технологиях строительства. Сегодня разберем вопросы о тротуарной плитке на примере компании «Атлантис». На что стоит обратить внимание? Собственное производство, 600-й цемент, щебень, высокая марка бетона, усиленная и износостойкая, будет служить 50 лет, гарантия 5 лет. Тротуарная плитка «Атлантис» – отличное качество по доступной цене. Кондратова, Кирова, 29, телефон 288-7808.
6: Гранит не говорит, но он помнит. Мрамор хранит свет. Вечность в камне. Изготовление и установка памятников и мемориальных комплексов из мрамора и гранита собственного производства. Строгий контроль, опытные мастера, честные цены. Для ветеранов и пенсионеров особые условия. Ждем вас по адресам Ладыгина, 7, Невинская, 14, Карпинского, 108, Устинова, квартал промышленный, 17. Телефон 243-3060. Вечность в камне. Потому что вечность начинается с деталей.
7: Какая обстановка сейчас на дорогах Перми, расскажу. Плотное движение в городе по данным Яндекс.Карт на 5 баллов загружено. Заторы чуть больше, чем на 10 минут наблюдаются на Ленина от Сибирской до Куйбышева, на Компросе от Монастырской до Екатерининской, на Стахановской от моста до Карпинского.
1: Радио Альфа. 104.1 FM.

пораньше и перед сном, и скажу перед сном, и скажу, ах, мама,

0: Реклама. В Перми появилось место, куда заезжают прицениться, а уезжают на новеньком автомобиле. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов 356. Выбирай из более чем 500 проверенных автомобилей. Подробная техническая диагностика и гарантия на целый год. Специальные условия для первых покупателей. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов. Новый взгляд на автомобили с пробегом. Телефон 8-952-406-2255.
1: Ай, в этом костюме как в бане.
2: Пап, ты чего? В Мэнс Луке на Сибирской 7А легкие летние костюмы завезли. Тонкая ткань дышит.
3: Я думал, там только на свадьбу и выпускной.
4: У них теперь и полы, и футболки, и трикотаж, и даже кеды.
3: Пиджак на работу и поло для прогулок. Все в одном месте.
2: В Мэнс Луке.
0: Мэнс Лук. Сибирская 7А. Телефон 203-0906. perm.menslukestore.ru.
5: Мы рады, когда ваш питомец растет здоровым. Растет и веточка. Открыты новые зоомагазины «Ветаптеки» на Комсомольском проспекте 70 и Черняховского 49. Покупайте все необходимое для заботы и здоровья ваших любимцев в зоомагазинах-ветаптеках «Веточка». Бронирование на сайте planetazdorova.ru. Каталог «Ветаптека». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. ООО «Гудбой», город Пермь. ОГРН 120-77-00-166-453.
6: Если в круиз, то «Скама Тревел». Сейчас снижены цены на осенние круизы. Бархатный сезон, мягкая погода, меньшее число туристов в городах. Идеальные условия для размеренного отдыха от 3 до 15 дней. Удобная рассрочка и повышенная скидка для пенсионеров. Все круизы на сайте kamatravel.ru. Телефон офиса в Перми 218-28-29.
7: ООО «Kamatravel» Пермь, улица Ленина, 72Б, ОГРН 106-594-700-83-57.
8: Большое иллюзионное шоу «Магия» в Пермском цирке с 1 по 30 августа. Успейте прикоснуться к магии. 0+.
9: Последняя на сегодня дорожная сводка на радио «Альфа». По данным Яндекс.Карт, к этой минуте есть местами затруднения на дорогах. Самые серьезные в пределах 10 минут на шоссе Космонавтов от спорткомплекса до Свиязева, на Стахановской от шоссе Космонавтов до Мира и от моста до Карпинского, на Карпинского от моста до Стахановской. На Компросе можно потерять минут 7-8 от Монастырской до Ленина.
10: Радио «Альфа» 104.1 FM.
11: Золотая коллекция. Радио «Альфа».
9: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Клиника Эксперт Пермь».
12: Узнайте настоящую причину боли в голове в «Клинике Эксперт». Без боли и рентгенооблучения, комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.klinikaexpert.ru.
13: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Вы слушаете «Радио Альфа». В Перми 8 часов вечера. С новостями Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Число погибших после атаки беспилотника в Архипово-Осиповке увеличилось до 7, среди них трое детей, сообщает РИА Новости со ссылкой на оперштаб Краснодарского края. Медицинская помощь потребовалась еще 40 людям, 21 пострадавший остаются в больнице, остальные проходят лечение амбулаторно. Местные врачи консультируются со специалистами федеральных медицинских центров, больницу также усилили медиками из Геленджика. На месте продолжают работать оперативные службы и бригады медицины катастроф. Отдельные категории россиян могут получить компенсацию в размере половины стоимости полиса ОСАГО. Как пишет «Известия», льгота положена людям с инвалидностью, детям, инвалидам и их представителям. В индивидуальной программе реабилитации должна быть указана необходимость автомобиля по медицинским показаниям. Компенсацию предоставляют только на одну машину в год. В полисе при этом должно быть не более трех водителей, а страховки без ограничений их числа под выплату не подпадают. В России займутся дополнительной защитой продавцов и покупателей на маркетплейсах. Правительство утвердило состав постоянного штаба по развитию цифровых платформ, сообщает ТАСС. Его возглавил вице-премьер Дмитрий Григоренко. В работе также примут участие представители Минэкономразвития, Минцифры, Роструда, Роспотребнадзора и других ведомств. На первом заседании планируют рассмотреть предложение по защите прав продавцов. Штаб также займется правилами работы маркетплейсов и подготовкой новых мер регулирования. Первый закон о платформенной экономике начнет действовать с октября. Ранее правительство также сформировало отдельный штаб по борьбе с кибермошенничеством. Завтра в Пермь прибудет делегация из 15 китайских туроператоров и блогеров, путешествующие по России в рамках ознакомительного тура «Великий чайный путь». Участники оценивают туристический потенциал 7 регионов страны – Улан-Удэ, Иркутск, Красноярск, Новосибирск, Екатеринбург, Пермь и Москва. Проект должен стать основой для запуска к 2027 году премиального железнодорожного маршрута для туристов из Китая. В Перми гостям покажут туристическую инфраструктуру и экскурсионные программы, а также проведут встречи с представителями властей и туротрасли. В Кировском районе Перми закрыли проход через территорию лыжной базы Прикамье. После открытия новой лыжероллерной трассы, как сообщили в городской администрации, ограничение введено в целях безопасности из-за высокой скорости движения спортсменов и отсутствия у лыжероллеров тормозного пути. Теперь пройти через территорию базы к автобусным остановкам маршрутов номер 65 и 66 нельзя. Добраться до них можно в обход по улицам Бузулукской, Копейской и Кудымкарской. Банк России выпустит 3 памятные серебряные монеты с изображением животных, занесенных в Красную книгу. Монеты с кавказской лесной кошкой, очковой гагой и ушастой круглоголовкой номиналом 2 рубля будут доступны для покупки сегодняшнего дня, сообщили в пресс-службе регулятора. Серия памятных монет «Красная книга» выпускается Банком России с 1992 года. Сейчас в ней насчитывается 82 монеты, посвященных редким исчезающим видам растений и животных. В завершении выпуска курсы валют: доллар 80 рублей 7 копеек, евро 91 рубль 96 копеек. Зара Пахметов, служба информации.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды, спонсор выпуска ИП «Давлетшин» Рустам Рамильевич, компания «Центр металлокровли». 5 августа в среду в Перми будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер западный, северо-западный, 3-5 метров в секунду. Ближайшей ночью плюс 13-15 градусов, завтра днем плюс 21-23.
2: Реклама.
3: Это ладно, у меня 15, у Сереги вообще 42 метра.
4: Брехня.
3: Серега, покажи.
5: Профнастил и металлочерепица для забора и крыши любого размера, от метра до километра, и за один день. Центр металлокровли. Пермь. Героев Хасана 58. Телефон 256-56-00. Код города 342.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Альфа».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: Парадокс мирового авторынка. Темпы роста продаж электромобилей замедляются, а вот уровень радости тех, кто их купил, растет, по крайней мере, в США. Аналитическое агентство J.D. Power опросило почти 80 тысяч американских водителей. Оценивалась эмоциональная привязанность и степень восторга от новых машин в течение первых трех месяцев эксплуатации. Результаты показали. Электромобили победили бензин и дизель и даже гибриды по индексу удовлетворенности. Главный триггер счастья – силовая установка. Проще говоря, людей покорил моментальный подрыв с места без задержек коробки передач и тишина в салоне. Участники опроса также отдали предпочтение электрокарам по удобству посадки, ощущению управляемости, комфорту во время движения, работе мультимедийных систем и общей экономии. В итоге 90% тех, кто сел за руль электромобиля, заявили, их следующая машина будет только на батарейках. Но это реальность заграничная. Напомню, у нас пока существует дефицит зарядных станций, еще не везде налажен сервис электромобилей и есть фактор холодной зимы.
0: Радио Альфа. Реклама.
3: Устали прятать взгляд? Клиника «Формула жизни» возвращает глазам молодость. Только до конца августа этого года блефаропластика со скидкой 20%. Уберем нависшее веко, избавим от мешков под глазами и сделаем ваш взгляд открытым. Консультация бесплатна. Запись на прием по телефону 20-777-22. Клиника «Формула жизни». Город Пермь, улица Космонавта Беляева, 40Г. Имеются противопоказания. Необходимо консультация специалиста.
4: Вот это да! Ты съездила в город роз?
5: Да, оторвалась по полной. Видишь новую клумбу? Все приобрела там. Такого ассортимента роз я еще нигде не видела. Вчера съездила гортензии, набрала там. Даже новинки уже все есть. А еще теперь я в чате питомника Анны Сашиной. Ссылку в группе ВК нашла. Там делятся опытом, показывают свои сады и несколько тысяч таких же, как мы. Сейчас всем советую ехать в город роз. По адресу деревни Протасы, улица Калужская, 9.
6: Если в круиз, то Скама Тревел. Сейчас снижены цены на осенние круизы. Бархатный сезон. Мягкая погода, меньшее число туристов в городах, идеальные условия для размеренного отдыха от 3 до 15 дней, удобная рассрочка и повышенная скидка для пенсионеров. Все круизы на сайте kamatravel.ru. Телефон офиса в Перми 218-28-29.
7: О, Kamatravel, Пермь, улица Ленина,

0: Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вены, возможны неприятные моменты в работе. Например, вам придется делать то, что вы сильно не любите. Тельцы, рутинные занятия не будут скучными. Делать то, что хорошо знаете и умеете, это принесет наибольший результат. Близнецы. Почти любые вопросы можно будет решить с помощью диалога. Исключение ситуаций, в которых задействовано много денег. Раки. Вы найдете истинную причину недавнего промаха. Поставьте все на паузу. Не нужно сразу пытаться что-то исправить. Львы. В делах наступит спад. Это хороший момент для того, чтобы спокойно завершить начатое. Девы. Наилучшими занятиями будут планирование и предварительная подготовка. Начиная с большие проекты пока не стоит. Весы. У вас появятся новые настрои и новые цели, но окончательно принимать предложения или решения пока не стоит. Скорпионы. Может измениться обстановка или вы получите новую информацию. Возможны изменения в ближайших планах. Стрельцы. Будьте аккуратны там, где замешаны чужие эмоции. Ваш перфекционизм и требования безупречности могут дорого вам обойтись. Козероги. Обстановка немного изменится. Подождите с решением. Сейчас меняется баланс вложений и трат. Водолеи. День обсуждения целесообразности некоторых дел, которыми вы занимаетесь. Может быть, вы чрезмерно стараетесь зря. Рыбы, ваши ожидания вырастут. Вы можете разочароваться в партнерах, которые еще совсем недавно казались вам идеальными.
0: Радио Альфа.

0: На радио «Альфа» прогноз погоды. В среду, 5 августа, в Перми будет облачно с прояснениями. День пройдет без осадков. Ветер западный, северо-западный, 3-5 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 13-15. Завтра днем плюс 21-23 градуса.
1: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-591207 от 23 апреля 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: «Радио Альфа». Музыка, которую мы любим.

0: Золотая коллекция. Радио Альфа.
1: Спонсор золотой коллекции Радио Альфа ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
2: Узнайте настоящую причину боли в голове в «Клинике Эксперт». Без боли и рентгенооблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.clinicaexpert.ru.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: На радио «Альфа» прогноз погоды. В среду, 5 августа, в Перми будет облачно с прояснениями. День пройдет без осадков. Ветер западный, северо-западный, 3-5 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 13-15. Завтра днем плюс 21-23 градуса.
1: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Альфа».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: «Радио Альфа». Романтический вечер.

0: 104.1 FM. Радио Альфа.
1: Каждый вечер мы слушаем лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Романтический вечер на Радио Альфа.

0: Отдыхаю. Мечтаю.
1: Романтический вечер на радио «Альфа».

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Альфа».
1: Расслабляюсь, расслабляюсь. Все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Альфа».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вены, возможно, неприятные моменты в работе. Например, вам придется делать то, что вы сильно не любите. Тельцы, рутинные занятия не будут скучными. Делать то, что хорошо знаете и умеете, это принесет наибольший результат. Близнецы. Почти любые вопросы можно будет решить с помощью диалога. Исключение ситуаций, в которых задействовано много денег. Раки. Вы найдете истинную причину недавнего промаха. Поставьте все на паузу. Не нужно сразу пытаться что-то исправить. Львы. В делах наступит спад. Это хороший момент для того, чтобы спокойно завершить начатое. Девы. Наилучшими занятиями будут планирование и предварительная подготовка. Начинать большие проекты пока не стоит. Весы. У вас появятся новые настрои и новые цели, но окончательно принимать предложения или решения пока не стоит. Скорпионы. Может измениться обстановка или вы получите новую информацию. Возможны изменения в ближайших планах. Стрельцы. Будьте аккуратны там, где замешаны чужие эмоции. Ваш перфекционизм и требования безупречности могут дорого вам обойтись. Козероги. Обстановка немного изменится. Подождите с решением. Сейчас меняется баланс вложений и трат. Водолеи. День обсуждения целесообразности некоторых дел, которыми вы занимаетесь. Может быть, вы чрезмерно стараетесь зря. Рыбы. Ваши ожидания вырастут. Вы можете разочароваться в партнерах, которые еще совсем недавно казались вам идеальными.
0: Радио Альфа.

0: На радио «Альфа» прогноз погоды. В среду, 5 августа, в Перми будет облачно с прояснениями. День пройдет без осадков. Ветер западный, северо-западный, 3-5 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 13-15. Завтра днем плюс 21-23 градуса.
1: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Альфа».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: «Радио Альфа». Романтический вечер.

0: 104.1 FM. Радио Альфа.
1: Каждый вечер мы слушаем лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Романтический вечер на Радио Альфа.

Ваши любимые мелодии. Самые красивые песни о любви. Романтический вечер на радио «Альфа» 104.1 FM.

прекрасный способ отдохнуть и расслабиться. Романтический вечер на радио «Альфа».

0: после напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Альфа».
1: Расслабляясь, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Альфа».

0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрированы Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

Альфа. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.1 FM. Радио

0: Радио Альфа.
1: 104.1 FM. Kickstart me.

0: Спасибо, что выбрали радио Альфа.
1: 104.1 FM. Come here, baby. You know you drive me up a wall.

0: Радио Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа. This is not a...

0: Альфа. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Альфа.

0: СМИ «Радио Альфа». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

Там, где музыка, прежде всего. Радио «Альфа».

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела птица в белых кружевах.

0: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

случается, со всеми случается. Всему цена одиночества, иначе не получается. Страшно от слабости, страшно проснуться. Счастье в бескрайности, мне бы к ней прикоснуться. Разум когда-нибудь

0: Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.